0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Всем огромнейший привет. Я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю свои песни на душевном радио.

0: Юр, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали весь чек.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама. Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
3: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Havail Dargo готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Эйпс! Карамелька! Да-да, ты! Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет! Залетай в сахарный шторм и залипай! Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Кампэй Технологи Компани Лимитед.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагентаева с днем рождения. Как сообщает Белт, глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакыджана Сагентаева в судьбе Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко убежден, что знания и усилия Бакыджана Сагентаева принесут плодотворные результаты в укреплении евразийской интеграции. Завтра в стране стартует неделя родительской любви. Белстат подготовил статистические портреты белорусских родителей. Типичная мама чаще всего состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в сфере торговли или образования. Папа также обычно женат, имеет двоих детей, живет в городской местности. В прошлом году средний возраст женщины при рождении ребенка составил 30,5 лет. Первого ребенка белоруски рожают в среднем в 27,5 года. В ближайшее время в Минске сделают платными еще 7 автомобильных парковок. Речь о локациях на Мельника. Это от проспекта Победителей до переулка Димитрова на Белорусской по нечетной стороне от Ульяновской, на Танка от Тимирязева до Мельника, это на Володарского от проспекта Независимости до городского вала, на Красной от Коммунистической до проспекта Машерова, на Сурганова от Колоса до площади Бангалор и на Червякова. Всего к концу года число платных парковок планируют довести до 100. Там можно будет оставить 10 тысяч авто. Белорусская команда накануне реабилитировалась за разгромное фиаско в гостях у ярославского «Локомотива», которое случилось в минувшую субботу 1-6. «Зубры» третий раз в сезоне встретились с шанхайскими «Драконами». Две предыдущие игры завершились победами клуба из Китая, а в третий успех сопутствовал уже «Динамо» 3-2. Эта победа позволила минчанам набрать 17 очков и выйти на 6-е место в таблице западной конференции. Столько же баллов у «СКА» и как раз у «Драконов». К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка услуг. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка. Евро 3 рубля 36 копеек. 10 юаней 4 рубля 51 копейка. 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо шоу» сегодня с Евгением Новиком.

0: Мама, а что было потом?
1: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
2: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
4: Когда мой кофе только заваривается. Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
3: Бодриссимо!
4: Шоу!
3: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
4: Бодриссимо!
5: Шоу! Мощный утренний адреналин.
3: Бодриссимо!
5: Утро будет. Бодриссимо!
6: Ой-ой-ой, это между нами любовь. Слушайте, всем привет. Точно, между нами любовь и никак иначе. На связи Евгения Жаксоновик. И мы начинаем. Всем доброе-доброе утро. Подключаемся, встречаем новый день вместе. Пока что я все еще одна в студии, но завтра у нас все меняется и возвращается, как говорится, на круги своя. Дмитрий Душнило-Санкович будет с нами завтра в студии, но пока продолжаем друг с другом знакомиться, передавать друг другу приветы утренние. Вот, кстати, наша разминка уже началась. Ирина с нами в чате. Ой, приятно слышать и видеть ваши фото-видео-приветы. Наталья, Танюшка, Александр, ой, слушайте, Виктория, Сергей, Игорь, Людмила, Дима, Сергей еще один, Александр. Продолжаем присылать нам ваши фото-видео-приветы, чтобы мы видели, что вы точно уже бодрые, звонкие и на пути или уже на работе. Кирилл присоединяется. Движемся дальше. Далее узнаем гороскоп на сегодня. А пока следующий трек для вас. Love Fool.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Подарите тепло самому близкому человеку только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону плюс 375-44-511-60-00.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгостраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Тут прилетел серьезный вопрос от Егора. Будем петь песни всем знакам гороскопа. Егор, ну я бы с удовольствием, даже с большим желанием, но только про Водолеев знаю песню. Либо я что-то пропустила, подскажите. Вот Овны, вот с чем у нас может рифмоваться, с какой песней? Так, вы мне идеи, пожалуйста, напишите, а потом договоримся. Так, собственно, узнаем, что сегодня ждать от звезд. Овны, 13 октября. Всем быть наготове, слушаем. Чтобы провести день удачно, постарайтесь серьезно относиться к происходящим событиям, говорят звезды. Ваше нежелание решать накопившиеся проблемы будет приводить к ссорам с близкими и конфликтам с коллегами. Боритесь с ленью, иначе ожидают неприятности. Если будет возможно куда-то уехать в командировку, то звезды говорят, соглашайтесь. Так, интересненько далее. Тельцы, вам сегодня необходимо пересмотреть свои взгляды, поменять подходы к некоторым вопросам, чтобы эффективнее выполнять свои обязанности. Возможно, это будет непросто, но от этой трансформации зависит ваш профессиональный успех. Уделяйте время изучению новой информации и следите за новостями. Вот так вот, Тельцы, ну как минимум могу сказать, что на душевном радио новости в начале каждого часа, поэтому следите, ну как минимум, за новостями на душевном. Близнецы, день станет для вас успешным. Напомню, что сегодня у нас вторник. Если вы будете активны и не повторите прошлых ошибок, хорошее время для начала совместного дела с партнером, например. Вам нужно быть осторожнее с незнакомыми людьми, потому что они могут оказаться корыстными. А вот вечер лучше провести с близкими. Близнецы, вот такой для вас расклад. Раки. Раку надо сконцентрироваться сегодня на тех делах, которые поспособствуют карьере. Вы сможете добиться желаемых результатов. Только не нужно обещать того, что не сможете выполнить. Вот так вот, раки. Ой, с этим порой сложно, правда? Особенно, когда пребываешь в каком-то хорошем настроении. Вот так и вот с легкой руки и соглашаешься. Так, львы. День 13 октября для львов ожидается напряженный. Однако ваша готовность идти на компромисс окажется очень полезной. Хорошее время для инициирования новых дел, творческого самовыражения. Боритесь с приступами лени, чтобы добиться желаемого. Вот слушайте, сегодня уже не первый раз звучит у нас в гороскопе лень слово, но мне кажется, для вторника, да, вот еще такой день. Чуть-чуть на раскачку. Ну, может быть, только утро. А вот уже ближе к обеду все пойдет. Девы, у кого-то произойдет интересное знакомство. Используйте прошлый опыт и не повторяйте своих ошибок, чтобы создать серьезные отношения. Больше думайте о других, избегайте эгоистичного подхода. Ну и, девы, вам звезды говорят, что лучше заняться поиском дополнительного дохода. Как говорится, я ничего не знаю, я всего лишь, так скажем, медиатор между звездами и вами, поэтому вам принимать решение, откликается, не откликается. Пока движемся дальше, ну а вторую часть гороскопа узнаем совсем скоро.
1: Привет, я

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: Итак, продолжаем знакомиться с прогнозами от звезд на сегодняшний день. Весы, чем бы вы ни занимались сегодня, старайтесь избегать спешки и хаоса. Соблюдайте правила, держите в порядке свои мысли, потому что уверенность и настойчивость приведут к успеху. Вот знаете, да, все то, что вот в голове, все материально, поэтому, пожалуйста, следим за своими мыслями. Скорпионы! Скоро у нас будет сезон скорпиончиков. Причиной ссор с близкими и друзьями сегодня может стать несдержанность и резкость. Нужно быть мягче, проявлять вежливость, дружелюбие и тактичность. А также полезно делить время повышению своей квалификации, приобретению новых знаний, навыков, саморазвитию. Вот так вот, скорпионы, ну вы поняли. Стрельцы, и на кону у нас мой знак, огненный знак стрельцов. Если в последнее время вы ощущали некоторый застой в работе или в отношениях, то сегодня есть шанс сделать шаг вперед. Поменяйте свой обычный подход к делам, используйте новые методы и не бойтесь сложностей. Вот так вот. Стрельцы, вы поняли, что нам сегодня сказали звезды? Ну, есть время еще все, так скажем, проанализировать. Я не совсем поняла, ну да ладно, козероги, 13 октября. А вот сегодня козероги будут максимально энергичны, говорят звезды. Командная работа будет эффективной. А если отношения на работе не очень хорошие, приложите усилия, чтобы их улучшить и сделать дружескими. Это касается также и личной жизни. Не стоит доказывать правду и требовать исполнения ваших желаний с помощью давления. Вот так вот, водолеи, знак водолея, все отдала и ни о чем не жалею. Вот про водолеев есть песня, с большим удовольствием я ее напела. Так, собственно, водолеи, сегодня вы можете попасть под влияние каких-то людей, которые вот не будут не очень хорошее на вас влияние оказывать. Поэтому не забывайте думать о себе в первую очередь, о своем здоровье, займитесь спортом, прогуляйтесь на свежем воздухе и не идите на провокации. Также водолеи, ой, ну вот это мне нравится, вы сегодня можете получить неожиданный доход и премию. Водолеи, а ну-ка, рассказывайте, у кого что намечается, или пока еще не в курсе. Ну и рыбки наши. Завершаем прогноз рыбками. 13 октября, сегодня ваши шансы наладить нужные контакты и познакомиться с влиятельными людьми вырастут. Постарайтесь наладить дружеский контакт. Это пригодится в дальнейшей работе. Также вероятны романтические свидания вечером. Рыбы, ну вы поняли, знакомства. Будьте естественны. Таким образом, вы произведете максимально хорошее положительное впечатление. Вот так вот, рыбки, вы слышали? Мне кажется, когда в прогнозе есть свидание, это всегда добавляет некого шарма дню. Даже если вы замужем или вы женаты, ну кто вам запрещает устроить свидание со своей женой или мужем? Рыбы, ну подумайте.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 25 октября «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопрос есть?
3: Я с детства

0: Патрисима Шоу, Патрисима Шоу, Патрисима Шоу. Утро будет.
1: Утро будет, и мы сейчас в студии вместе с Серегой
2: Синкевичем.
1: Я забыл фамилию.
2: Я напомню, если что. Но я помню, что тебя зовут Евгений. Ну, всем доброго утра.
1: Женя, не Катя, да, спасибо. Так, Серега, ну слушай, мы продолжаем знакомиться.
2: Со мной?
1: С тобой в частности.
2: Ну давай,
1: да?
2: Давай.
1: А то знаешь, тут хихихаха, а серьезные вопросы вот в эфире прямом. Мы уже знаем, что ты у нас рыба.
2: Я рак вообще-то.
1: А почему я так уверенно сказала рыба? Я не знаю. А потому что тут у нас в чате говорят, что самый, как это говорится, кучерявый прогноз на сегодняшний день у рыб у нас. Вот так вот. Поэтому раки.
2: Главный прогноз — это тот, который вы себе утром сами запрограммируете.
1: Ну, это 100%. А вот, кстати, ты когда, например, в начале дня услышишь некое предсказание, на тебя может подействовать?
2: Конечно.
1: Что ты вот прям притягиваешь. Вот
2: я
1: сказали...
2: восприимчиваю, но поэтому себе прогнозирую только лучшее.
1: Да.
2: Да, и всем стараюсь тоже говорить.
1: А если плохое?
2: Ну, тоже, если произойдет оно все-таки, я думаю, блин, да.
1: Не, ну ты будешь об этом думать?
2: Не,
1: вот, например,
2: не.
1: Мне нельзя что-то вот особенно негативное говорить с утра. Если я буду знать, что в течение дня это произойдет, точнее, мне якобы нагадали, то я буду это
2: думать. Главное, с утра не нарваться на негативного человека. А так все остальное можно пережить вполне спокойно.
1: Вот так вот. Смешно вам в чате, да? Короче, Серега у нас рак, не
2: рыбы.
1: Серегу
2: перепутали по полной программе. Ну, давай знакомиться, Женя.
1: Так, Серега, ну вот вопрос. Да, вопрос такой в лоб. Что тебе никогда не догадаются по твоему голосу наши слушатели? Вот, например, сегодня.
2: Так, еще раз.
1: Что по твоему голосу, о чем?
2: О чем?
1: Не догадаются наши слушатели. Вот что такого можно Сереге сказать?
2: О том, что я расстроен, например.
1: Расстроен?
2: Да, не догадаются.
1: Вот, кстати, я слышала еще, ты делился с зрителями в ТикТок, что настроение с утра было не очень, а вот вышел, да?
2: Да, с утра было... Не, нормальное настроение, просто я очень быстро собирался на работу, практически проспал сегодня, летел куда-то там, и вот вышел в ТикТок, люди подняли настроение, спасибо
1: вам за это.
2: Хорошо
1: вам, мальчика, мне нужно не укладку делать, просто собрался, оделся.
2: Не, просто если у мальчиков хорошие волосы, их не надо укладывать, понимаешь?
1: Так, ну слушай, еще такой вопрос, побольше узнать о себе. Сереге, быстро. Какую привычку в себе ты сам не можешь терпеть ее? Что в себе есть? Или ты в себе все любишь? Или
2: лень,
1: есть что-то?
2: Лень, наверное. Лень. Самая главная плохая привычка. Иногда хочется просто ничего не делать, и это вот надо с этим бороться, друзья.
1: Бороться. А как же лень — двигатель прогресса?
2: В моем случае иногда так и происходит, но в целом все равно это мешает.
1: Вот так вот. Так, ну, не обо всем сразу. Мы Сергея не отпускаем.
2: Продолжим,
1: новости,
2: да?
1: Да, продолжим в следующем часе. Ну, а пока слушаем свое. Сандра Гарупа в эфире.
0: Радио. Радио. Слушай свое.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом глава государства накануне заявил во время рабочей поездки в Минский район. Как передает Белта, белорусский лидер подчеркнул, и с поляками, и с литовцами, и с латышами надо работать, особенно в ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда из-за засухи. Александр Лукашенко упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пеллет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран, и Беларусь готова их поставлять. Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации завтра и 21 октября. Они пройдут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях. Специалисты ответят на вопросы, не связанные с предпринимательской деятельностью и не требующие изучения документации. Подробную информацию о проведении акции в регионах можно узнать на сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов. Акции приурочены ко Дню матери и Дню отца. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, на улицах Маяковского, Притыцкого, Воупшасова, Орловской, Денисовской, аэродромной и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Матчи второго тура Лиги чемпионов УЕФА стартуют сегодня. В главном футбольном Еврокубке будут сыграны поединки второго тура общего этапа. Одни из главных поединков – Манчестер Сити примет Пари Сен-Жермен. На первом этапе все 36 клубов проведут по 8 встреч. По итогам стадии первая восьмерка команд в сводной таблице автоматически выйдет в 1/8 финала. А дружины, которые займут места с 9 по 24, определят оставшихся участников плей-офф в стыках. Финал турнира пройдет на стадионе Метрополитано в Мадриде 5 июня следующего года. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro, спорт-концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширекруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширекруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо Шоу» сегодня с Евгением Новиком.

0: Реклама.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понесла.

0: будет и утро будет. На связи Евгения Жаксоновик. Приветствую всех на волне душевного радио. Пока что еще без Дмитрия Санковича, но завтра обещал вернуться к нам в студию. Поэтому ждем. Пока. Продолжаем эфир вместе. Вот игривое настроение у нашего стрельца одного в чате пишет, что хочется напомнить, но львы и водолеи, вчера избежавшие принудительного счастья с судьбоносным стрельцом, ходим и оглядываемся. Я где-то рядом. Вот уж эти стрельцы, как возьмут тебе что-то за цель, да, вот пока не достигнут, не остановятся. Ну, я желаю вам удачи, стрелец, молодец, как говорится. Ну, а львы и водолеи, пожалуйста, оглядываемся действительно, чтобы не пропустить свое счастье. Пока движемся дальше. Далее у нас утка Fast News. Необычные, быть может, даже какие-то юморные и порой нелепые новости, которые все-таки случаются. Узнаем, что же нас ожидает сегодня. А пока следующий трек для вас. Наслаждаемся и просыпаемся вместе.
1: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Подарите тепло самому близкому человеку. Только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.by» и по телефону плюс 375-44-511-600.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Патриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Патриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: Утка Fast News!
6: Итак, новости, которые не оставляют равнодушными, ну и заставляют порой улыбнуться. Добрая бабушка покормила детеныша пумы, подумав, что это просто кошка. Вот, кстати, новость, которая вполне себе могла тоже со мной бы случиться. Зрение мое так себе, а порой, когда без очков, мне кажется, и не такое может случиться. Так, собственно, родственники бабушки забили тревогу, когда посмотрели трансляцию с камеры видеонаблюдения, которая установлена на крыльце старушки. Престарелой добрячке пришла кошка, так скажем, в кавычках, которую душевная дама решила накормить. Но проблема состояла в том, что животное было совсем не с безобидным домашним питомцем, а детенышем пумы. Родные тут же связались с бабушкой, велели укрыться в доме, ну а с этой кошкой, конечно же, не контактировать больше. Кстати, вы публиковали снимки родственники в соцсетях, да, вот рассказали о таком случае. Я перешлю потом фотографии в наш телеграм-чат, чтобы вы тоже посмотрели. Ну, слушайте, если зрение, как у меня, плюс-минус, точнее, около минус 5, то мне кажется, вполне себе на кошку тоже сойдет. Далее. Везунчик, полюбивший счастливую комбинацию цифр, купил 50 лотерейных билетов и выиграл. Вы представляете, все билеты выиграли. Мужчина из Лоу-Кантри, это Южная Каролина США, настолько полюбил комбинацию цифр 0, 5, 0, 0, что решил доверить этой комбинации свою удачу. Покупая лотерейные билеты определенной, так скажем, компании, герой этой истории приобрел даже не один, а целых 50 билетиков с той самой счастливой комбинацией. Позже он объяснил, что как будто бы у него было какое-то видение, он предвидел, что ему обязательно повезет, интуиция его не подвела. Каждый из этих билетов выиграл и принес владельцу по 5000 долларов. Ну и умножаем все цифры на билеты, получается общая сумма 250 тысяч. Как зачастую это бывает с людьми, которые выигрывают крупные суммы, он, так скажем, захотел оставить свое имя, так скажем, в укрытии, да, чтобы не привлекать дополнительного внимания, но вот добавил не участникам, а кто проводил эту лотерею, что, видимо, больше в жизни такой удачи ему не предвидится, поэтому больше испытывать судьбу свою он не намерен. Слушайте, ну и последняя новость Утка Fast News, которая лично меня заставила улыбнуться, потому что, ой, новости из Италии не такие. Секрет долголетия раскрыт. И на самом деле секрет долголетия лежит не в спортзале, не в каких-то зеленых смузи или медитациях. Новость очень даже такая, знаете, житейская, простая. В Италии живет 102-летняя женщина, которая по сей день работает в своей кофейне баристой. Представляете? Анна Посси открыла свое кафе на берегу озера Маджоре в Италии в 1958 году. И по сей день до сих пор приходит на работу к 7 утра и трудится до 7 вечера. И вот, кстати, журналисты, вот, которые, собственно, всему миру поведали эту историю, спрашивали Анну, в чем же ваш секрет долголетия? На что женщина ответила, что считает секрет долголетия в отсутствии секретов. Маленькие порции еды, вот такой был простой ответ, и постоянную занятость ума. А вот на завтрак дама предпочитает чай с домашним яблочным пирогом. Слушайте, ну чем не добрая новость, которая уж точно, мне кажется, добавляет долю мотивации нам всем. Ну а мы на такой ноте движемся дальше.
7: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: будет, и утро будет. На связи Евгения Жакшинович и Сергей Сенкевич с нами.
1: Доброе утро всем. Ну что, продолжим знакомство?
0: Знакомство с рыбкой, да? Я помню, это я пошутила. Серега у нас рак.
1: Да.
0: Серега, вот что можно сказать про твою финансовую грамотность? У нас сегодня очень серьезные вопросы.
1: Ну, я тебе так скажу, что если у меня нет подушки безопасности на 3 месяца, я чувствую себя очень-очень плохо. Мне физически плохо. Ну, должен у меня лежать где-то заначка какая-то.
0: Я услышала слово «подушка безопасности», а это уже сам знак того, что ну что-то про финансовую грамотность ты шаришь.
1: Шарю, немножко.
0: Скажи, свойственны ли тебе какие-то импульсивные покупки?
1: Свойственны.
0: Даже будучи финансово грамотным.
1: Свойственные, поэтому стараюсь вот заходить в магазин. Один раз зашел за водичкой, да, вышел с 2 пакетами продуктов там на акции. Вот, кстати, акция на меня действует как красная тряпка.
0: Я только хотел спросить, какой магазин для Сереги красный флаг, а получается просто продуктовый обычно?
1: Не, на самом деле я, падок, знаете, на какие-то выгодные предложения, поэтому... Если вы хотите...
0: Шоколадки там, например,
1: сладкое. Это тоже. Ну, сейчас как бы поменьше, стараюсь, но есть такое дело,
0: кстати,
1: да. Грешок мой.
0: Только хотела спросить, а как сочетается падкость на сладости, когда ты еще в спортзал ходишь?
1: Да вот так вот сочетается. Плохо сочетается, понимаешь? По мне заметно. Димова Санкович подтвердил бы, да,
0: вот
1: сейчас.
0: Так, еще про финансы поют романсы. Какую самую глупую покупку совершил за последнее время? Или импульсивную? Только не про еду. Вот уже вот что-то из такого вещественного.
1: Надо... Не, ничего такого не было.
0: Такого нету.
1: А телефон новый, да, купил?
0: Ну, это серьезная покупка, Серега.
1: Взял просто, вот решил, все, завтра покупаю, купил телефон, потому что виснет.
0: Вот я некоторое время назад осознала в себе проблему, что я импульсивно грешу помадами.
1: Крошишь помадами?
0: Просто.
1: А сколько у тебя помад, кстати?
0: Много, Серега. Вот я недавно делала ревизию, выбросила очень много, потому что привычка, увидела красивое, ой, мне надо. А ты приходишь домой и, зачем, когда сотая в коллекции?
1: Зачем тебе эти помады, если ты и так красивая?
0: Да, поэтому...
1: Евгения, выброси это все.
0: Эту, так скажем, вредную привычку за собой я уже ее признаю, что она есть, я ее не отрицаю. Вот, друзья, предлагаю поговорить про финансы.
1: А еще у тебя, на очки, да, ты тоже на оправы, да?
0: О, кстати, но здесь не разгонишься. Все-таки очки, это знаешь...
1: Дорогой аксессуар.
0: Да, тут импульсно не поступишь. Так, предлагаю сыграть. Расскажите, считаете ли вы себя финансово грамотным? Но по традиции у нас за самый креативный ответ подарок.
2: Семьи, свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк, родной для каждого.

0: 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарства на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет, не унывай. Есть «Аптека.бай».
0: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич и доброе утро. Продолжается командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». Объединенное командование оценивает обстановку, определяет и утверждает замысел проведения операции миротворцев. Обозначены три этапа. На первом необходимо занять зону ответственности, развести условные противоборствующие стороны и обеспечить безопасность в кризисном районе. На втором – контроль местности и действия населения, охрана и оборона важных объектов, комплексное прикрытие и транзит всех видов транспорта, функционирование коммуникации. В финале отработают вопросы передачи критически важных объектов инфраструктуры и зоны ответственности местным органам власти. Эффективность, как ожидается, обеспечит автоматизация процессов. Завтра стартует неделя родительской любви. Какую помощь семьям оказывают от рождения ребенка до пенсионной гарантии, напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В этом году на выплату пособий семьям с детьми выделено более 4 миллиардов рублей. Выплатами охвачено более 320 тысяч детей. За весь период реализации программы «Семейный капитал» с 2015 года открыто почти 157 тысяч вкладов. Есть и другие виды поддержки. С начала года в столице в контакт-центр 115 БИЛ поступило более 1 200 000 обращений. За год общее количество обращений немного снизилось. Подать заявку, обращение или претензию можно по короткому номеру 115, а также через интернет-портал «Моя Республика» 115 БИЛ. Короткий номер чаще используют для сообщения об аварийных ситуациях, а портал, чтобы сообщить о неисправностях, не требующих срочного вмешательства. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед. Суп, второй напиток – все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16. А ты уже переобулся? Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки «Бай». Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» сегодня с Евгенией Новик.
6: Реклама.
7: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
8: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
10: Откуда? будто она все знает, что я тебя люблю.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: Утро будет! На связи Евгения Жексоновик, Бодриссимо шоу. И прямо сейчас в нашей студии утро стало добрее и гораздо улыбчивее, потому что у нас представитель Белагропромбанка, специальный партнер душевного фестиваля Наталья Масленникова. Доброе утро!
6: Всем доброе-доброе утро, прекрасное настроение.
5: Ой, Наталья, как прекрасно и удивительно видеть представителей банка в таком прекрасном настроении утром. Рассказывайте, сложно вставать по утрам?
6: Спасибо большое. Нет, когда ты заряжен на работу, когда ты знаешь, для чего ты идешь, кому ты идешь,
5: так.
6: Когда ты понимаешь, какую ценность ты несешь людям, это просто взбодряет, и ты просто заряжен энергией на все 100%.
5: Это очень приятно слышать. Мы как раз обсуждали чуть ранее, что как понять, что все хорошо в жизни, в частности, да, это когда ты встаешь с улыбкой на работу.
6: Да.
5: Да? Нельзя это не отметить.
6: Очень важно.
5: Ой, Наталья, ну слушайте, к вам вопросов сегодня так много разных, интересных, но обо всем по порядку. Предлагаю начать с самого главного. Белагропромбанк и душевный фестиваль. Как случилась эта коллаборация? Как мы друг друга нашли? Как связались?
6: Это здорово, это реально классно, потому что для нас это очень органичное партнерство. Ведь фестиваль объединяет разные поколения.
5: Так.
6: Это взрослые, это дети, это друзья, разные семьи. И на фестиваль люди приходят зачем? Подзарядиться эмоциями, провести время со своими родными, близкими, да?
5: Конечно.
6: И здесь...
5: Познакомиться с кем-то,
6: да,
5: правда?
6: Да, познакомиться. И здесь нам, как банку, эта идея фестиваля очень близко объединять людей. Ведь в банк тоже приходят люди с разными жизненными ситуациями, с разными целями, задачами, планами. И вот здесь как бы нам очень приятно поддержать душевный фестиваль,
5: так.
6: Потому что это эмоции, это воспоминания. Это просто заряд энергии.
5: 100% взять еще всю свою команду в банке,
6: да,
5: и пойти
6: это...
5: оторваться на танцплощадку. Так, вот вы говорите, что душевный фестиваль объединяет людей. Белагропромбанк наверняка тоже объединяет людей, правда?
6: Конечно, ведь за каждой ситуацией стоит какая-то жизненная история. К нам приходят люди со своими, говорю, целями, мечтами, задачами.
5: Так.
6: И наши специалисты всегда открыты и молодцы выслушать, помочь. Ведь банк – это не просто финансовая организация, ведь банк – это тоже люди.
5: Конечно. И самая важная ваша задача, в частности, услышать, правда?
6: Конечно.
5: Ведь мы такие приходим, ой, где-то тут услышала, где-то тут просчитала, помогите мне. А вы, молодцы специалисты, сразу четко направляете нас. Так, напомню, что у нас в гостях Наталья Масленникова, мы продолжаем. Мы, кстати, запустили игру в нашем телеграм-чате. Я считаю себя финансово грамотным, потому что разные ответы принимаются. И вот Наталья, да, поможет нам выбрать победителя. А победитель у нас получает сегодня 2 билета на душевный фестиваль, а именно на танцплощадку.
6: Вау.
5: Движемся дальше и скоро будем в эфире снова.
7: Слушай, любимая.

0: Сантехнику и шины покупают на «Емол». Унитаз напольный керамин «Рива» 234,99. Зимняя шина «Белшина» R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНПС 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке душевного радио.
1: Бодрисимо-шоу, Бодрисимо-шоу, Бодрисимо-шоу.
2: Утро будет!
3: Утро будет и утро будет! Мы продолжаем интервью с нашим гостем, специальный партнер душевного фестиваля, представитель Белагропромбанка Наталья Масленникова. Еще раз здравствуйте!
4: Доброе, прекрасное утро!
3: Предлагаю еще больше познакомить наших слушателей с вами. Вы у нас заместитель начальника управления маркетинга и общественных связей. Я ничего не упустила?
4: Нет, все верно.
3: Все прекрасно, отлично. Напомню, что одновременно с нашим интервью в чате проходит игра. Нужно написать, почему вы считаете себя финансово грамотным. И вот нас один ответ особо позабавил, вылечила все зубы, пока жила с родителями, да, вот, слушайте, Наталья, вот расскажите, какие вот финансовые, я не знаю, инвестиции, поведение вот нас, белорусов, вот наблюдаются вам, как представителю банковской сферы?
4: Да, это мы очень, мониторим.
3: Зубы надо лечить, да,
4: с детства. Зубы, это однозначно самое важное, инвестиции тут, это бесспорно, и мы видим, что разное поколение по-разному реагирует на тенденции, да, на финансовые новинки,
3: так,
4: на какие-то технологии. И вот здесь, для нас, как для банка, да, не делать это поколение, не делить, а объединять их. Мы, например, в части того, чтобы все были развивались в финансовой грамотности, запустили проект «Умные деньги», где
3: так,
4: абсолютно простым, доступным языком.
3: Это поподробнее, пожалуйста.
4: Да, у нас на сайте есть информация, где мы просто человеческим языком рассказываем, что это, что значит вклады, да, про облигации информация, потому что зачастую люди не совсем владеют информацией, что это за облигация, что это за бумажка, или это что-то инопланетное.
3: Вот я скажу предположение, вот вы опровергните его, либо подтвердите. Вот все чаще в соцсетях, вот особенно поколение зумеров, миллениалы, еще входят в эту категорию, помоложе. Они живут одним днем, вот без накоплений, без всяких, да, вот хочу, покупаю, хочу, еду. А вот наоборот, наши родители, чуть постарше люди, они наоборот, вот все инвестируют, где-то там вот открывают. Вот правда это или все-таки есть надежда на нас?
4: Нет, тенденция прослеживается. Молодежь, она все пробует, она пробует новые инструменты, она не стоит на месте. Здесь она в плане посмелее. Постарше поколения, они более уверенные, более прагматичные, да, и они считают, что вот какие-то определенные уже изученные инструменты для них это классно, супер, и ничего больше я не хочу.
3: Так.
4: Но мы здесь тоже объясняем. У нас есть Академия заботы, где наше старшее поколение, когда мы приходим, мы им открытыми, в открытом диалоге в части того, что такое банк, что такое мобильное приложение, да, как можно сделать все быстро, не обращаясь, не посещая несколько раз банк, да, как у нас получается сейчас, банк в кармане, да, у нас все в телефоне,
3: это
4: ходить
3: точно
4: никуда не надо, платежи делаешь в щелчок, это быстро и классно. И вот здесь мы тоже делимся с поколением старшим, что технологии, это тоже для них доступно.
3: Вот так, мне кажется, знаете, тут палка в двух концах. Для старших сложно перейти на телефоны, да, чтобы обращаться с приложением. А для многих молодых людей страх общения. Да, пойти в банк, вживую все уточнить. Ой, я лишний раз лучше погуглю что-то.
4: Они хотят быстро, они хотят четко, они хотят классный сервис.
3: Ой.
4: То есть это здесь, эта фишка, тенденция прослеживается очень активно.
3: Как говорят, что ж делать, узнаем в следующем включении. А пока ждем ваши ответы в нашем телеграм-чате. Считаете ли вы себя финансово грамотным? А Наталья нам поможет определиться с победителем.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Хочется слушать.

0: Итак, мы продолжаем наше бодрое утро в компании специального партнера душевного фестиваля Наталья Масленникова. Здравствуйте еще раз. С кем не слышались? Так, еще раз.
1: Добрый день.
0: Все, теперь услышали, отлично. Итак, Наталья, ну в этом году Белагропромбанк юбилейный,
1: да.
0: Этот год, 35 лет.
1: Да,
0: правильно.
1: Нам в этом году 35
0: Ничего
1: лет.
0: Ничего себе, на секундочку. Вот любопытно знать, клиент 35 лет назад и клиент в нынешнем, 2026 году, он какой, какие отличия основные? Вот топ, например, 3, допустим.
1: Топ-3 отличия. Во-первых, 35 лет банку, да, менялись технологии, менялись операции, менялись порядки, процессы и так далее, и тому подобное. Но что не менялось, это не менялись люди. Не менялись их потребности, их задачи, цели.
0: Так, да.
1: Банк только предлагал решения под вот эти вот многозадачность. И здесь как бы динамика видна, то, что люди обращались раньше с одними задачами, да, им надо было качество, операцию провести. Сейчас у них задача быстро,
0: так,
1: круто, дистанционно, да, то есть и здесь видна какая еще динамика, то, что наше поколение, наша целевая аудитория, она молодеет.
0: Это
1: в том числе уже дети. Очень много родителей заботятся о финансовой грамотности своих детей и выпускают пластиковые карточки своим деткам.
0: Вот, кстати, нам тут Галина в чате написала, что дочь в 14 лет имеет пластиковую карту. Учит финансовой грамотности, получается, с детства. Вот, основное направление, чему нужно учить детей? Вот финансовая грамотность – это что? Накопить? Не потратить? Это вот… Расскажите, Наталья.
1: Ну, давайте так. Финансовая грамотность у всех, понимание свое, да? Но большинство, да, ну, давайте откровенно, это же как обращаться с деньгами.
0: Так.
1: Что с ними делать?
0: Что
1: с ними делать? То есть в любом же случае у каждого есть своя цель, у каждого есть своя мечта, у каждого есть своя задача.
0: Так.
1: И если есть цель, мы же прекрасно понимаем, что мы хотим на нее накопить для того, чтобы ее реализовать, получить массу эмоций, идти дальше, ставить перед собой новые задачи, новые цели.
0: Ой, ну, конечно, знаете, всегда…
1: Финансы – это только, да, это только инструмент. Инструмент для того, чтобы реализовывать что-то большее.
0: Знаете, это хотела сказать, что одно дело – это слушать, да? А другое дело – вот мы сейчас выйдем за рамки студии, нас все послушают, а что делать? Вот хочу стать после нашего разговора финансово грамотной. Можно?
1: Смотрите.
0: Была бы инструкция.
1: Евгения, у нас на сайте есть инструкция.
0: Так.
1: У нас на сайте как раз вот на старте, да, вот вы получаете зарплату.
0: Так.
1: Как ее поделить, да? Не надо тратить сразу всю, никуда и бездумно. Всегда надо понять, что вам надо, какую задачу вы ставите. И вот эти вот навыки финансовой грамотности у нас же в первую очередь выходят от кого у нас? Кто учит?
0: Родители. Ну, родители, да.
1: Да. Это я помню, меня мама всегда учила. Всегда откладывай на черный день. У тебя всегда должна быть какая-то определенная сумма. Да?
0: Подушка безопасности.
1: Да, и это уже первый навык, да, что у человека формируется какая-то подушка безопасности, у него есть, подушка безопасности – это что? Это уверенность.
0: Уверенность, да.
1: Это уверенность. Поэтому вот здесь и закладывать детям, да, что прежде чем что-то купить, ты подумай, да, то есть необходимость. Отложи,
0: чтобы быть уверенным.
1: Да, поставь себе цель, и для того, чтобы у тебя за спиной была какая-то вот…
0: Круто. Короче, на вашем сайте, допустим, да, кто любит, знаете, человек слова, текста, зашел, почитал, Белагропромбанк.
1: Умные деньги.
0: Умные деньги.
1: Это наш проект.
0: Ой, Наталья Масленникова сегодня с нами, заместитель начальника управления маркетинга и общественных связей. Мы движемся дальше, ну и будем определяться уже в следующем включении с победителем.
1: Да, конечно.
0: Пожелаем всем удачи, и вы нам тоже пожелайте, потому что, знаете ли, это волнительное дело.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Светофор.
5: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: погласить.
1: Да, это здорово. Елена. Елена, которая каждый год на свой день рождения дарит себе 1 грамм золота. Отслеживает. Молодец. То есть человек не стоит на одном, она смотрит инвестиции, куда вообще, во что вкладываться.
0: И мы уже за эфиром говорили, да, что лучшие друзья девушек
1: это бриллианты.
0: Это 100%. Автор этой песни знал толк в инвестициях.
1: Однозначно. Намекал. Тонко намекал.
0: Только намекал. Елена, от души поздравляем вас. 2 билета на танцплощадку 17 октября. Ваши. Ну и напоследок, Наталья. Будем, уже настало время прощаться.
1: Да.
0: Слушайте, с хорошим человеком можно говорить, мне кажется, бесконечно. Было очень приятно с вами побеседовать. Ваши вообще слова напутствия нашим всем слушателям, которые отправятся на концерт, проведут время вместе друг с другом уже в эти выходные.
1: Да, я хотела в первую очередь воспользоваться случаем и сказать огромное спасибо за доверие банку, нашим людям, нашим клиентам. Это очень важно для банка, потому что мы развиваемся. Следующее, что хотелось бы пожелать, уважаемые наши слушатели, инвестируйте в самое дорогое, во время, во вдохновение, в эмоции, в впечатление. То есть когда у вас, вы будете это ценить, у вас будет все. Вы будете кайфовать и наслаждаться жизнью.
0: Золотые слова. Будете счастливы вы, и все будет получаться во всех сферах.
1: Да, спасибо огромное.
0: Спасибо, Наталья, за душевное интервью. Встречаемся на душевном фестивале уже в эти выходные.
1: Да.
0: Но пока мы говорим до свидания. Всем бодрого утра. С вами была Наталья Масленникова.
1: Всем хорошего дня.
0: Евгения Новик. До новых встреч завтра.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
3: Белагропромбанк.
2: Банк родной для каждого.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. В Беларуси могут пересмотреть сумму денежных подарков, с которых не нужно платить налог. По закону белорусы в этом году могли получить в виде подарка от друзей, знакомых или дальних родственников внутри страны 6 тысяч рублей без уплаты подоходного налога. Еще столько же можно получить и от заграничных друзей. Согласно проекту изменений в налоговый кодекс, в следующем году эти суммы могут вырасти до 6588 рублей в год. Вырастет лимит денежных подарков как внутри страны, так и при получении за границы. Суммы превышения нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 13%. Завтра День матери. Как сообщили Белта, в Минтруда и соцзащиты в Беларуси за 30 лет орденом матери наградили 14 800 женщин. В этом году высокой госнаграды удостоены 514 женщин, воспитывающие 5 и более детей. Они стали образцом материнской заботы и самоотдачи. К ордену предоставляется единовременная денежная выплата – 5 бюджетов прожиточного минимума. Сейчас это больше 2600 рублей. В Бресте открылась выставка, посвященная зубру, одному из главных символов Беларуси. Экспозиция в областном краеведческом музее объединила около 100 экспонатов, которые рассказывают об истории восстановления популяции этого животного. Среди них редкие архивные фотографии и документы, а также археологические находки. Посетители могут увидеть череп древнего степного бизона, рога предка современного зубра и даже специальный ошейник, с помощью которого ученые отслеживают перемещение животных в дикой природе. Во Франции хакеры дистанционно вывели из строя холодильное оборудование в нескольких сотнях магазинов. От действий злоумышленников пострадали около 400 торговых точек. Хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием датской компании, которую используют во многих французских супермаркетах. Они активировали функцию разморозки и установили температуру на уровне 50 градусов по Цельсию. В результате продукты не охлаждались, а нагревались в течение нескольких часов. Чтобы избежать отравления покупателей, торговым точкам пришлось полностью утилизировать как замороженные, так и свежие товары. Потери могут исчисляться миллионами евро. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
2: Танцплощадка.
1: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Тикет.Про».
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
2: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Реклама. Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57. Ага.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свой.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Как сообщает Белта, участниками стали руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета Безопасности, Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, КГБ. По замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием для максимального приближения условий к боевым. В роли противоборствующей стороны привлекались бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Также ставилась цель проанализировать, как внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка. С четверга в Беларуси кардинально упрощается процесс оформления дорожно-транспортных происшествий. Водители смогут составить электронное извещение «Европротокол» всего за 3 минуты с помощью нового специального веб-приложения. Официальная ссылка на новое приложение будет размещена в разделе «Электронные сервисы» на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Услуга полностью бесплатная. На границе в очередях на въезд в ЕС находится около 900 больших грузов, об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают 710 грузовиков, автобусов в очередях нет. Въезда в Литву ожидают 180 грузовых авто. Китайские ученые разработали мембрану, которая улавливает углекислый газ из промышленных выбросов. Она хорошо отделяет его, долго работает и проста в производстве. Согласно предварительным оценкам, улавливание одной тонны газа с помощью новой мембраны обойдется примерно в $38. Это значительно снижает затраты промышленности на улавливание углерода. Технология может помочь таким ключевым отраслям, как тепловая энергетика и металлургия. Отмечается, что мембрана пропускает углекислый газ в 10 раз быстрее обычных аналогов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шибек.

0: Реклама.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Доброго дня!

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890. Адреналин.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Только что с вами слушали трек, очень, кстати, популярный в свое время, он вообще зажигал, и под него зажигали, и мы, наверное, тоже только что неплохо так отрывались под бельгийский проект «Технотроник». Но я посмотрела, что вот эта конкретная песня была написана в жанре хип-хаус, смесь хауса и рэпа, и подумала, что вот, да, есть у меня музыкальное образование, музыкальная школа за плечами, вроде как и подхожу к инструменту периодически, но в музыкальных жанрах ориентироваться сложнее, чем в каком бы то ни было иностранном языке, потому что, ну, их же тысячи, и они постоянно, они такие живучие, они постоянно размножаются, и там есть помимо основных музыкальных жанров академических, таких как симфония, соната, да, вот мы слышали о них, есть еще поп-жанры, а в них уже и поп-рок, и поп-дэнс, и синти-поп, и электропоп, и дальше, и хаус, и транс, и разные сочетания, буквосочетания, и олдскул, что нам тоже близко, и фонк, и хип-хоп. И их бесконечное количество. И тоже, как некоторые музыканты обозначают свои композиции, свои треки каким-то стилем. То есть я исполняю в жанре вот в таком. И ты сидишь и думаешь, а что это за оно? Точно так же, как и в хореографии. Есть раздельные такие различные направления, например, бальные танцы. И туда уже чего только не входит. В общем, только хочешь что-то узнать, погружаешься в какую-то интересную мысль, интересную вещь, цепляешься за нее, и можно бесконечно углубляться и углубляться. И, наверное, по этому принципу и построены все соцсети. Можно бесконечно мониторить, а сколько это у нас забирает энергии. Конечно, я за то, чтобы изучать то, что приносит потом энергию. Узнали что-то, и потом вдохновение просто вот раскачивает нас на волнах энтузиазма, и от такой информации хочется творить, улыбаться. Вот такое я бы изучала. Ну, а что интересного вы недавно, в последнее время узнали, тоже можете написать в телеграм-чате Душевного радио, расскажите, что вас впечатлило, какая информация открылась вам, открыла глаза и вдохновила. Ну и туда же в телеграм-чат уже можно присылать приветы. Кому сегодня их передаем, решаете вы. У вас наверняка есть где-то рядом люди, которые ждут привета, ждут поздравления. 13 октября на календаре вторник. Пишите сообщение в телеграм-чат Душевного радио. Кому-то из вас в этом часе подарю 10 промокодов на сайт Сливки Бай.
0: Середина рабочего дня? Самое время сделать паузу и выдохнуть.
1: Привет, друзья! Это Душевный полдень на Душевном радио. Я, Ольга Шебека, знаю, как сделать вашу серединку дня по-настоящему классной.
0: Любимая музыка, теплая атмосфера и те самые темы, о которых хочется поговорить по душам.
1: Включайте приемники. Проведем этот полдень вместе с 12 до 15. Только для вас.
0: Реклама. 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-Концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by, через Ерип или у распространителей.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Подарите тепло

0: 8-800-511-6000.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свой.

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгостраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте наши песни.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Что-то вспомнилась строчка из песни мистера Фёста. Отныне, теперь, наконец-то, и дальше мы все будем жить по-другому. Но вот красиво звучит, хорошо в фильме сформулировали человек с бульвара Капуцинов. Ну вот и каждый раз мы произносим этот манифест внутри себя мысленно, что вот сейчас, вот с этим рецептиком я обязательно что-то сделаю. Я его в жизнь воплощу, и вот так вот они у нас хранятся кипа того, что из поколения в поколение передается. Обычно вот мы собираем оригинальные какие-то необычные осенние. Ну, наверняка у каждого есть книга рецептов или закладочки рилсиков каких-то хранятся в папке, или просто заметки, или от руки, или скрины. В общем, как угодно мы пытаемся сохранить что-то для праздничного стола, для быстрых закусок, но в итоге все равно отдаемся привычки, потому что мы пытаемся изменить все и сразу. Мозг устроен очень-очень интересно. Он обожает стабильность. Даже если это стабильность, диван, сериалы и чипсы, и пиво. Когда вот мы резко ему заявляем: все, завтра только морковка, только тыквенные пироги без сахара, только яблочные какие-нибудь творожком и с орешками, даже без меда, закуски, сразу мы думаем, что это какое-то, наверное, военное положение, включаем режим экономии энергии, все, теперь уже, да, лень побеждать начинает, мозг наш консерватор. Ну, мы, как всегда, ждем какой-то магии, да, как тот же мистер Фёстов включил аппарат, и эти бандиты Дикого Запада мгновенно бросили все свои вредные привычки. Но в жизни этот монтаж не работает. В жизни надо что-то делать. У кого-то ведь получается, посмотрите по сторонам, у кого-то же получается, это не сверхлюди. Секрет тех, кто реально смог что-то изменить в своей жизни просто, они что-то делают микроскопическими порциями. Не покупают годовой абонемент в зал, чтобы сходить туда несколько раз, как некоторые. Сейчас некоторые икнули. Да, все знают, потому что сама такая. Ну, начинают с того, что просто надевают кроссовки и стоят в них дома. Я вот, например, сегодня, собираясь на эфир, включила себе совершенно случайно тренировку по пилатесу. Она у меня в фондовом режиме. Вот озвучивалась, и я как-то морально будто бы тоже выполняла эти упражнения, представляла, как я буду их делать, и будто бы тоже потренировалась. Ну, хоть какой-то микроскопический шажок в сторону здорового образа жизни. Но, кстати, вот о здоровье сейчас много кто говорит, много кто пишет, и вот Тасечка. Такой человек, такой ник у человека в Телеграме. Она добавилась к нам в Телеграм-чат Душевного радио, чтобы написать, что они с дочкой заболели. А у Тасечки сегодня день рождения, между прочим. Тасечка, с днем рождения! Давайте вам дочку поаплодируем, чтобы быстрее выздоравливали. Мы же хлопками в ладоши выгоним то, что подхватили. Вообще нужно, может, по себе там постучать, как-то активизироваться немножко. Но с дочкой они не скучают, они лепят хинкали для семейного ужина. Болезнь болезнью, а праздничный ужин будет точно. Ну, с такой-то хозяйственной дамой еще бы. Очень хочу, чтобы у всех, кто сегодня испытывает какие-то недомогания, кто не в лучшей форме, чтобы у вас сегодня аппетит к жизни проснулся, и все ваши инфекции убежали от такого жизнерадостного человека.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Светофор.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

увлажнителей и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by. Show is hot out here. No.

0: Душевный полдень на душевном радио.
1: Это уже не смешно. Мы, правда, ждем, когда же тренды вернут нам джинсы, которые мы носили 10 лет назад. Например, джинсы скини. Они же сейчас вот в облипочку которые. Они абсолютно не в тренде, но когда-нибудь это будет устаревший винтаж. Винтаж, который мы найдем на полочках где-то на антресолях. Ну или туфли с длинными острыми носами. Если собрать всю обувь за 15 лет, то это будет такой самый настоящий, красивый, большой базовый гардероб на все случаи жизни. На все случаи жизни мы как будто готовимся жить очень долго. Но, к сожалению, все равно даже наши привычки, казалось бы, очень современные, очень трендовые, выходят из моды, и уже буквально сейчас поколение альфа, это наши дети, у кого-то внуки, а у кого-то из нас и правнуки, говорят о том, что соцсети ваши, вот Инстаграм, например, ну это прошлый век, это что-то на таком ретро для динозавров. Да, буквально вот блогеры спросили школьников, какую социальную сеть вы считаете соцсетью для пенсионеров. Ну вот Инстаграм в топе, ну еще немножечко Ютуб добавился к этому списочку. Поэтому что нам с вами делать? За трендами все равно не угнаться. И мне кажется, для многих мы кажемся, многим людям в этих фильтриках с собачьими ушками, в сторис, которые монтируем очень долго, мы кажемся очень-очень скучными экспонатами из какого-то палеонтологического музея. Да, очень скоро, может быть, дети нас будут спрашивать, как это вы сами набирали текст пальцами, как это, почему вы не пользовались голосовым помощником? Ну и много-много таких можно примеров именно к соцсетям относящихся приводить. Но греет душ-то что? Все равно не гигабайты, не алгоритмы, не вечная погоня за какими-то смешными видео с котиками. Греет душу душевный наш эфир, потому что мы в FM-диапазоне. Нас можно даже вообще в гараже ловить. Нас можно поймать в любом офисе, даже на какой-то суперкрутой бизнес-встрече. Мы для всех. Это как раз в Telegram. Вы можете писать сообщения, будем продолжать их передавать в следующем часе. И кому-то из вас за сообщение подарю 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Ну а вот в Инстаграм прилетело нам сообщение от Иришки. Пишет, что заглянули сейчас из Бреста сообщение прилетело. Заглянули сейчас в гараж к папе после школы. Они с дочкой где-то, видимо, шли. Такую милую фотографию прислали. Слушаем сейчас душевное радио, передайте нам привет и включите какую-нибудь милую песенку. Ну вот хорошо сейчас в семье, правда? У них там солнышко светит в Бресте. Ну, в Бресте как будто и побольше солнечных дней, чем где бы то ни было. Но где бы вы ни находились, конечно же, приятно вот так вот посреди дня забежать к своему человеку, обняться, как будто энергией подпитаться, и потом уже идти дальше, наслаждаться этой жизнью. Нам нужны не алгоритмы для выдачи контента, нам нужно, чтобы нас заметили. Поэтому, если у вас еще есть энергия, ну, конечно, она есть, вторник только, да, в разгаре, можете написать в Telegram-чат и в Instagram душевного радио своему человеку привет. Передавайте любым способом, хоть голубями, хоть вы все соцсети, мы везде есть, мы ждем ваши приветы, пишите.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Под предыдущую композицию такие эмоциональные видео в интернете сейчас снимают. Ну, может быть, это уже тренд чуть-чуть отошедший, но как же быстро летит время. И вообще возраст штука коварная и опасная. Можно обколоться ботоксом, сделать много пластических операций, купить какой-нибудь худи, вообще выучить, что такое худи, оверсайз худи, вот так вот в него упаковаться и даже определить для себя какой-то словарный, современный словарный запас, значит, такое кринж, но в неподходящий момент все равно вылезет какая-то мелочь, которая сдаст наш год рождения просто с потрохами. Сразу выложит все карты. И да, неважно, какая там седина, не седина на висках, все равно год рождения будет очень даже ясен и понятен. Стареть, мне кажется, это когда лайфхаки становятся опасными для репутации. Вот, да, кто-то боится стареть, кто-то наоборот нормально к этому относится, как к естественному ходу жизни. Но вот мне кажется, что я конкретно замечаю, чем я отличаюсь от подрастающего поколения. Меня выдает плейлист, буквально, не паспорт, а звуки. Мы это буквально сразу же наш цифровой паспорт, как будто, да, наш музыкальный плейлист, когда современная индустрия рождает новых звезд практически ежедневно. С появлением ИИ так звезды рождаются, просто генерируются с невероятной скоростью. Наше поколение просто искренне недоумевает. Вот я только недавно узнала, кто такой Леша Свик. Да, есть такой исполнитель, даже на несколько его треков. Я почему-то думала, что это какой-то бренд швейцарских часов. Но зато повторяет молодежь эти песни. А у меня в плейлисте в машине на репите совершенно другие песни. Битлы, Yesterday, это вообще, это же просто какая-то песня для души. Ну а вы что думаете о возрасте? Как вы его можете выдать? Свой. А еще у меня, например, мама всегда носит в сумочке носочки, следочки такие, на всякий случай. Это тоже гениально. По-моему, это такой стратегический запас на случай внезапной примерки, да, внезапного желания разуться где-то в гостях. Вот, и это тоже непонятно зумерам, да, что это такое в сумочке? Настоящий капроновый щит, супергеройская экипировка. Ну или еще звуки тоже бывают, выдают наш возраст. Мы можем молча вставать с дивана, молча на него садиться до лет 30, а потом уже в 30 уже такое «эх» или «оп-оп-оп», вот такие звуки появляются. Ну и зарплату можем тоже получкой называть, и это хорошо выдает наш возраст. Можете написать в телеграм-чат Душевного радио, что, по вашему мнению, выдает возраст. Не о внешности говорим, о каких-то таких сторонних показателях. Ну и делитесь приветами тоже, туда их присылайте в телеграм-чат Душевного радио.
0: Душевное радио. Классика хитов.
2: Телеграм-промбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент проводит совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Как передает Билд, Александр Лукашенко обратил внимание, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Именно для этой цели по поручению главы государства и проходят масштабные проверки. Причем президент ставит задачу делать это внезапно, точечно, так как это будет в реальных боевых условиях, чтобы быть готовыми к самому негативному сценарию. Завтра в стране стартует неделя родительской любви. Белстат подготовил статистические портреты белорусских родителей. Типичная мама чаще всего состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в сфере торговли или образования. Папа также обычно женат, имеет двоих детей, живет в городской местности. В прошлом году средний возраст женщины при рождении ребенка составил 30,5 лет. Первого ребенка белоруски рожают в среднем в 27,5 года. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, улицах Маяковского, Притыцкого, Воупшасова, Орловской, Денисовской, аэродромной и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. «Динамо Минск» накануне реабилитировалась за разгромное фиаско в гостях у ярославского «Локомотива» в минувшую субботу. «Зубры» третий раз в сезоне встретились с шанхайскими «Драконами». Две предыдущие игры завершились победами клуба из Китая. А вот в третьей успех сопутствовал уже «Динамо» — 3-2. Эта победа позволила минчанам набрать 17 очков и выйти на шестое место в таблице западной конференции. Столько же баллов у «СКА» и как раз у «Драконов». К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.

0: Мама, а что было потом?
1: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
2: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Кажется, я нашла оправдание для всех наших глупых поступков, которые как будто чуть-чуть притихают. Пыль какая-то, снег, спесь сбивается ближе к 30 годам. Концепция такая есть, созревание лобных долечек, да, к 25 годам. Это как будто сейчас главный психологический мем интернета. Фраза буквально оправдывает любые наши ошибки юности и становится символом как будто бы наступления взрослой жизни. Все, наконец-то они созрели, эти лобные доли. Вот что отличает меня от 20-летнего, от меня там 30 или 40-летнего. И да, интернетом сейчас правит этот классный тренд. Массово 25-летние празднуют не юбилеи, а то, что у них наконец-то сформировалась префронтальная кора. И, кстати, это чистая правда. Мозг, правда, строит аналитический центр, именно этот, дольше всего, как будто ему больше времени надо на эту важную область, больше опыта. И до 25 в голове буквально гормоны, эмоции, а тормозов нет, естественно, они еще не сформировались. А потом, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то и в 40 они еще не созрели, эти лобные доли. Это буквально в мелочах ощущается. Внезапно мы начинаем искренне радоваться чайнику. Или будем смотреть теперь прогноз погоды до того, как вышли на улицу. А не удивляться, что, ой, какая-то сегодня дождь, а зонт уже у нас есть. И самое прекрасное в этой зрелости – доброта. Когда доли созревают, мы наконец-то начинаем понимать себя, прощать себя прежних. Мы как будто осознаем, что глупости были в жизни, но это не мы плохие, потому что это внутренний компьютер еще докачивал какие-то обновления. Поздравляю нас всех! Вот так вот, вы не знали, что сегодня можно отпраздновать, а я поздравляю всех, что этот процесс у аудитории Душевного радио точно уже завершился. Я искренне не завидую тем, у кого эта веселая строечка еще идет. Ну и хотя бы с таким посылом, с такими смыслами можно формулировать сообщения и писать их в телеграм-чат Душевного радио. Кого-то можно сегодня поздравить тем, что у него явно уже созрели лобные доли. Кого еще с чем сегодня будем поздравлять, решаете вы, пишите в телеграм-чат Душевного радио. И в конце этого часа кому-то из вас подарю 10 промокодов на сайт «Сливки Бай». Душевное
0: радио. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Такое непостоянство не только о Свете подходит, которая так что исполняла, а мы же да, может нет. Мы часто тоже сомневаемся, а делать ли это или может подождать, а может вообще часто откладываем на потом, которое превращается в никогда, что-то интересное. Из-за того, что то энергии не хватает, то времени, то денег, то всего вместе. Настроение и погода может быть не той, но находить позитивные моменты в каждом дне, это еще нужно научиться и постараться. У кого-то сегодня вот настроение замечать те самые солнышки, даже, возможно, из-за пасмурного окна. Привет любимым Олесе и Анечке, жене и доченьке, передает Кирилл и желает яркого солнышка, несмотря на любую погоду, прекрасного настроения в этот осенний октябрьский 13-й день. Ну, завтра какой еще праздник будет чудесный. Думаю, Кирилл уже начинает прогревать почву. Ну, мы, конечно же, хотели бы спросить, как вы держитесь в таком царстве розового цвета и кукол, единственный мужчина в семье. Огромный, конечно, привет, девчонки, получили. А теперь, я тоже надеюсь, что сегодня вечером, может быть, наверное, пульт все-таки вам достанется, и вы тоже сможете насладиться настоящим отдыхом. Хотя не все из нас, не все обожают такое лежательное состояние по вечерам. Лежа-лежа – это не всегда любимое упражнение для нас, для душевных. Тут такая погода бывает иногда. Когда солнышко выглядывает, так вообще дома не хочется сидеть, я на работе в том числе. Как хорошо, что у меня в студии плотные шторы, но я вижу все равно, что там хорошая погода и хочу на улицу. Сергей тоже привет нам всем передает. А еще целый коллектив «Минола Стиль» из города Гродно поздравляет с днем рождения Елену Сыцевич сегодня. Вот это да, желают женского счастья, всего самого наилучшего. Ей сегодня исполняется 40 лет. На секундочку. Поздравляем, поздравляем вас, Елена. Ну, конечно, два раза по 20 – это интересный возраст. Да? Первая двадцатка уходит обычно на то, чтобы понять, кто вы есть, чего вам хочется от жизни. Вторая, она как будто на вот это вот наслаждение на полную мощность и ушла, а теперь нужно строить новые планы, что дальше. Но ограничений никаких нет. Уже вы можете и хотеть, можете и мочь, и все уже знаете как, поэтому уверена, следующая двадцатка, сорокетка и пятидесятилетка еще очень много-много лет уйдут на полное вот удовольствие, на полное погружение в жизнь. И не зря столько шуток про после 40 жизнь только начинается. Несмотря на то, что где-то бывают тучки, где-то бывает слякоть, у вас есть близкие, у вас есть чудесные коллеги, у вас есть эта жизнь, наслаждайтесь ею, конечно, конечно. Так, что Ирина пишет? Ага, Вероника, прочитаем сообщение от Вероники. Привет команде «Вух». Ленке, Сашке и Сережке и вновь прибывшей к нам Вероничке. Теперь нас две Вероники в коллективе. Вот так вы, ага, делите, немножко разбавляете МЖ сочетание у себя на работе, но, возможно, так оно гораздо веселее проходит. Знаем мы женские коллективы и что из них потом получается, да, серпентарий. Я убеждена, что на любой работе не только должны быть женщины, не только должны быть мужчины. Тоже мы знаем, во что это может превратиться, в обсуждение футбола. Правильно? Надо, чтобы все было поровну, по-честному. Пишите и вы, кого сегодня с чем будем поздравлять. Ну а очень скоро мы с вами нырнем во вселенную классическую и будем кое-что интересное разыгрывать.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: При слове «балет» у многих сразу начинается какое-то, просыпается невероятное желание сходить в буфет, посмотреть на огромные хрустальные люстры, и это все понятно, балет мы именно так себе представляем. Ну, конечно, пачки какие-то, такие платья пушистые, пуанты обязательно должны быть. Но сегодня мы станем еще ближе к балету, потому что сегодня у вас есть шанс приблизиться максимально к конкретному балетному спектаклю «Две Анны», потому что прямо сейчас мы разыграем эксклюзивный мерч этой постановки о двух легендарных женщинах, у Бани Ахматовой и Анне Павловой. И, конечно же, эта постановка пройдет у нас в Минске в ноябре с участием звезд Большого театра России. 15 ноября все это пройдет. Но кому-то сегодня из вас достанется подарок от этой постановки. Стильный шопер с изящным силуэтом балерины. Эксклюзивная майка с фирменным принтом спектакля. И коллекционный памятный буклет, в котором самые красивые кадры и самые большие секреты закулисья тоже есть. Хотите все это себе? Тогда внимательно слушайте правила. Сейчас я озвучу вопрос. Ваша задача первыми написать правильный ответ в телеграм-чат Душевного радио. Буквально сейчас открывайте ТГ-чат радийный с тремя алыми сердечками. Слушайте мой вопрос, и первый ответ получит от нас приз. Конечно же, если вы в течение месяца уже на Душевном радио ничего не выигрывали, тогда, конечно, мы приз вам с удовольствием отдадим.
0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: А вот он и вопрос на миллион. Точнее, фирменный, на фирменный мерч постановки «Две Анны». Слушаем внимательно. В 2010 году вышел культовый психологический триллер режиссера Даррена Аронофски о балерине, которая медленно, мучительно сходит с ума. Вот как. Ради главной роли... так, это я уж потом расскажу, что там ради... Кто в главной роли? Натали Портман или Кира Найтли остается загадкой. Натали Портман в главной роли. Как называется фильм? Вот этот самый о балерине. Кто пришлет правильный ответ первым, тот получит фирменный мерч постановки «Две Анны». Итак, смотрим, что там у нас. Итак, у нас уже как будто есть правильный ответ. Геннадий написал «Черный лебедь». Все верно, все правильно. С Кирой Найт... Нет, с Натали Портман. Этот вечно мы их путаем. И действительно, «Черный лебедь» именно вам, наш первый, самый шустрый человек в телеграм-чате Геннадий, достается фирменный мерч постановки. Расскажу за кадром уже, вам напишу в телеграм, как забрать подарок. Но, а действительно, ведь для этого фильма, для того, чтобы выглядеть как настоящая балерина, Портман пришлось сбросить 10 кило, питаться буквально овощами, водичкой. И как только, она сама признавалась в интервью, как только прозвучала команда «Стоп, снято», она первым делом заказала себе гору спагетти и двойной бургер. Вот такая вот она магия балета. Прикоснитесь к магии балета, которая рождается из чуткости и страсти. Звезды Большого театра России в балете «Две Анны» скоро в Минске 15 ноября.
0: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Душевное радио. Слушай свое.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сколько уже может длиться обед? Да сколько захотим, столько и будем приветы передавать, столько и будем потрапезничать и угощать друг друга какими-нибудь интересными разговорами, интересными новостями. Но без чего еще обеды не обойдутся, так это без розыгрыша. 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Скоро кому-то вручу, кому-то из вас, авторы приветов, что приходили сегодня. И вот несколько еще успеваю озвучить. Елена, привет, 6-й бригаде швей Минола Стиль передает. Ну ничего себе, у вас там такая посменная бригадная работа, девчонки. Делаем громче душевное радио. А Юлечка поздравляет свою младшую сестренку Лену с прошедшим днем рождения и желает всего самого наилучшего. Обещает игрушки не отбирать и вообще во всячески во всем поддерживать и душевное равновесие не разрушать. Ну, конечно, сестричек не всегда так получается, но всякое бывает. Сейчас давайте посмотрим, кто сегодня получит от душевного радио целый набор промокодов на сайт Сливки Бай. И этим счастливчиком становится Кирилл! Вот так вам, Кирилл, сегодня повезло. Не просто бумажки, не набор цифр вам вручаю. Ключи от Сливки Бай 10 штук. Хотите? Суши закажите. Для девчонок сегодня привет передавали. А вот сейчас можете их отправить на массаж, например, или в спа, или в аквапарк. 10 шансов сказать себе и своим близким я могу позволить все и даже чуть-чуть еще сверху. Активируйте, радуйтесь, ни в чем себе не отказывайте. Срок годности у них есть, так что Dolce Vita откладывать долгий такой ящик не будем. Всем хорошего дня.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: Радио. Музыкальное путешествие во времени. Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко развеял опасения, которые есть в западных СМИ по поводу военной угрозы со стороны России и Беларуси. Такое заявление глава государства сделал на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Как отметил президент, это надуманные прогнозы. Откровенно и честно было сказано, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, заявил Александр Лукашенко. В рамках недели родительской любви, которая пройдет в Беларуси с 14 по 21 октября, по всей стране пройдут консультации по семейным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях. Родители смогут получить необходимую консультационную и правовую помощь. Напомню, День матери отмечается в Беларуси 14 октября, а День отца – 21 октября. Определен график школьных каникул на этот учебный год, сообщает Билт. Осенние каникулы продлятся 8 дней, с 1 по 8 ноября. Зимой дети смогут отдохнуть в течение 17 дней, с 25 декабря по 10 января. Весенний отдых рассчитан на 8 дней, с 21 по 28 марта. Самыми долгими традиционно будут летние каникулы. Отдыхать дети будут 92 дня, с 1 июня по 31 августа. Сегодня день Национальной академии наук. Главному научному учреждению страны 98 лет. Только за последний год там отработали десятку самых значимых разработок, и все они уже работают. Это импортозамещающие лекарства, которые делают лечение доступнее. Например, уникальная технология для ранней диагностики эпилепсии у детей помогает вовремя начать терапию. Также метод обучения искусственного интеллекта, который безопасно анализирует медицинские снимки. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
2: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. Днем в Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве до 14 с плюсом. В Минске завтра без осадков и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.

Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу пригласить вас на концерт «Звездный шансон» в рамках душевного фестиваля, который состоится 16 октября в Минске во Дворце спорта. Приходите, не пожалеете. Попоем, пообщаемся, подарим друг другу позитивные эмоции. Искренне ваш Юрий Кузнецов, таежный. Я не боюсь этого слова. До встречи. Да здравствует шансон. Да здравствует Минск. Да здравствует Беларусь. Ура!

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Кто-то гуляет, кто-то работает, кто рано встает, тот сейчас где-то идет с курточкой в руках. Ну, конечно, ковид теплеет. О, конечно, хотелось бы, чтобы теплело еще больше, еще круче, но что есть, с тем и работаем. Вот он, 13-й день октября, уже полдень давно позади, а мы так боялись этот день начинать. Хотелось подольше поваляться в кроватке, посмотреть какой-нибудь фильм. Ну, осень, как будто нас в себя немножечко возвращает. Мы начинаем больше внимания уделять своему внутреннему миру, тому, что едим, тому, что смотрим, с кем общаемся. И вообще своему благополучию. Это, по-моему, отличная пора года, она нам очень-очень нужна. Летом мы для всего, мы для огородов работаем, для закаток. Как-то много чего хочется успеть за тот короткий летний период. А вот осенью уже хочется немножечко замедлиться. И это нормально. Биологические часы, как хочешь, так их и крути, а все равно они осеннее настроение нам в жизнь так вот впрыскивают микродозами. Ну, а осень вообще очень вдохновляющая пора, если посмотреть, как эти листочки падают, как это солнышко светит, где-то дождь барабанит. Если хорошая одежда, то можно и погулять, куда-то отправиться, если зонтик прочный. Ну, а зарядом, не знаю, таким горой даже оптимизма, щитом, будем сейчас тебя в этом часе заряжать на душевном радио. Скоро будет моя любимая рубрика, вот честно. Не знаю, как она вам, хотя можете написать в чатике душевного радио, в Телеграме, но я так люблю получать от вас звонки, я так люблю слышать обратную связь, когда вы мне еще рассказываете, что хорошего с вами сегодня приключилось. У меня мурашечный приступ начинается. Это от удовольствия. Все от удовольствия. Телефонные эфирные студии есть на сайте Душевное Радио Бай. Там вообще вся информация по новостям нашей радиостанции. Можно посмотреть, как нас зовут. Можно даже включиться в прямую трансляцию и посмотреть, что же в студии в эти минуты и происходит прямо сейчас. Вот сижу, ручкой вам машу. Ну, а можно найти номера эфирные, студийные и позвонить, рассказать, как ваш день прошел, что хорошего сегодня с вами случилось, приключилось, а может быть, именно ваш звонок станет таким первым шагом к чему-нибудь подарочному сегодня, потому что скоро кому-то из вас вручу два билета в Великое княжество Сула. Звоните.
0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вуман-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире плохом и онемевшим к любви взываем тщетно, в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает. И только на рассвете заря нас обжигает. Глухонемая любовь стучала.

скользнул рядом. Я ощущал всей кожей и дрожь из страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень, как дитя рыдает. И чаще в нашем мире, глухом и онемевшим к любви, в своем тщетно, в холодном гале кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая любовь

0: моя любовь стучала в сердце.
1: Холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Ну, так бывает, обычный день, но мысли о человеке каком-то не дают ни на чем другом сконцентрировать свое внимание, буквально уползаешь, утекаешь. Не только о человеке речь, иногда ловим вдохновение в какой-то мелочи, но от этого эти мелочи для нас все равно как будто разрастаются по большому-большому слону, и хочется улыбаться, и хочется пританцовывать, и хочется наряды какие-то в жизнь свою добавить, краски, и улыбкой всех вокруг и все вокруг озарить. Почему это происходит? О чудо, удивительное. Мы все пытаемся в эфире Душевного радио разгадать эту загадку, почему у нас иногда просыпается, ну, потрясающее настроение и как это сделать. И сегодня своим вдохновением с нами делится Вероника. Она дозвонилась в эфир. Вероника, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я просила рассказать кого-то из вас, кто первым успеет дозвониться в эфир Душевного радио, рассказать историю, которая сегодня вас вдохновила и сделала этот вторник невероятным. Это может быть какая-то житейская, вроде бы обычная ситуация, но у вас душа нараспашку и улыбка во все зубы блестящие. Расскажите, Вероника, что сегодня с вами произошло, почему этот день топовый?
2: Сегодня у меня очень хорошая новость. Наш сын, которого мы не видели уже год, приезжает в отпуск в пятницу с армии на 10 дней. Радость переполняет.
1: Боже мой! Так, секундочку, радость переполняет, как будто не переполняет. Это же событие, которое быть всей семьи поменяет. Ну что там, закатки уже достаете из подвалов?
2: Ну, конечно.
1: Ну, конечно. А что любит ваш мальчик есть? Все! Любит все есть. Ну, хорошо, вы уже готовите объятия. У вас сегодня немножко меланхолическое настроение, или вы просто радуетесь без визгов, не то что я?
2: Ну, просто ожидание, радость.
1: А, радость уже. Ну, тоже хорошо. Замечательно. Я даже знаю, чем вы можете заняться. Помимо объятий и поедания домашних вкусных пирогов, вы выиграли только что за звонок в эфир Душевного радио поездку в парк истории Великого княжества Сула. Я вас
2: Спасибо. Поздравляю,
1: Вероника. 2 билета вам. Вот, как раз все лучшее детям, как всегда. Нет, вы сама возьмите подругу и съездите, вдохновитесь. Это первый парк, между прочим, интерактивной истории в Беларуси. Недалеко от Минска расположен. Были там когда-нибудь?
2: Нет, никогда.
1: О, вот я вам расскажу. Это там вообще культура и история оживает. Пройдете путь от первобытного человека до шляхтича, до прекрасной дамы. Примерить наряды, все можно потрогать, покататься. Можно даже на дракаре, на корабле викингов по речке Сула. Вот, и мастер-классы у вас будут. И танцы, и дегустации фирменного напиточка тоже в билеты включены. Поэтому я говорю, поезжайте сами.
2: Хорошо.
1: Да. Вероника, спасибо вам за звонок. Хорошего дня и слушайте Душевное радио.

0: Шик и блеск на душевном радио.
1: Мы часто связываем слова «шик» и «блеск» с чем-то дорогим, с костюмом, с ковровой дорожкой, конечно же, красной, и, возможно, с бриллиантами. Но сегодня мы немножко перевернем это понятие, потому что в 21 веке самый дорогой, роскошный шик – интеллектуальный. Да, это я вам говорю, как натуральная блондинка. И лучший блеск – блеск в глазах собеседников, которые никогда не слышали этой по-настоящему поразительной информации. Может быть, удастся чем-то удивить? Попробуем. Раньше мы не знали, но теперь-то знаем. Знаете, вот в холодильнике дома у каждого, наверное, стоит бутылочка томатного кетчупа. Ну, или собирались как раз сегодня прикупить, потому что ее любят все, эту бутылочку томатного кетчупа. И дети, и взрослые, и мы сочетаем, с чем только не сочетаем, томаты. А оказывается, два века назад в США это все придумали, изобрели, ну вот так, оказывается, подается эта информация, не в Италии. Люди боялись помидоров. Два века назад, в те времена, томаты называли ядовитой ягодой, волчьей ягодой. Обходили стороной и думали, что из-за помидоров можно попрощаться с жизнью. Но тут вышел на сцену доктор Джон Кук Беннет. Он был таким ученым, настоящим человеком, президент медицинского колледжа. И гений, да, потому что он заявил, томаты не яд, а панацея. И буквально он сделал, так вот сгенерировал без ИИ рецепт густого томатного соуса. Туда добавил специи и начал его продавать. Нет, не в магазинах. Два века назад томатная паста, томатный соус продавали в аптеках как официальное лекарство. Вот вы могли об этом подумать? Ну, конечно же, нет. Он утверждал, что этот соус исцеляет от несварения желудка, от желтухи, от диареи, от ревматизма. Просто универсальное средство. И, конечно же, охватило безумие всю Америку. Аптекари ликовали. Спрос на вот эту ягоду, что везде росла, просто был невероятным. Томатная война началась между фармацевтами. Ну, а потом все испортила жадность. Деньги почуяли на рынке. Стало много поддельных томатных пилюль, и в которых, естественно, не было ничего, кроме ни одного единого помидорчика, никакой его части, ни хвостика даже. Но людям так понравилось это лекарство, что они отказались его выбрасывать, начали сами готовить и перенесли из аптек на обеденные столы, чуть-чуть сахара, чуть-чуть уксуса, сейчас чуть-чуть глутаматика, и, естественно, куда же без него. Ну вот и соус так вот вошел в нашу жизнь, из аптеки пришел. Так что сегодня вечером, если вдруг будете капать кетчуп на свою тарелочку или на какую-нибудь картошечку, не просто будете фастфуд дегустировать, а примите микстуру образца 1834 года. Вот раньше ели кетчуп капсулами, а теперь мы знаем его истинный вкус. Блистайте знаниями. Увидимся и услышимся.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Когда я слышу людей, что сравнивают прошлое и наше настоящее, и с ностальгией еще об этом говорят, но я мило улыбаюсь, потому что сейчас очень сложно вообще живется, несмотря на духовые шкафы, на посудомоечные машины, на отпариватели и прочие гаджеты, которые как бы призваны нам помогать, но все это все равно жизнь не упрощает, потому что сейчас от современного человека какое-то невозможное требуется даже в плане внешности, потому что неплохо было бы найти свой архетип. Да, архетип, цветотип. Еще нужно высчитать типажи по Киби. Слышали о таком? Расскажу еще. Нужно еще быть успешным человеком. Нужно дома внимание близким уделять воспитанию своих детей и внуков. Если еще это актуально. Потому что скоро уже дети и внуки будут нас воспитывать. Но в то же время дома не нужно проводить всю жизнь. Стоять у плиты сейчас не модно. Модно тоже куда-то выбираться. Этот баланс хобби, как бы и жизни, и работы. Просто голову кругом вот так вот заводит, раскручивает. И все это для того, чтобы мы были счастливы. Как будто все это нужно для счастья. Но вот эти чек-листы, да, вот это вот. Но мне кажется, что мы можем долго, бесконечно раскладывать все это, весь этот хаос на какие-то понятные истины. Но в целом баланс настоящий, он же начинается тогда, когда мы перестаем стремиться к идеалу и перестаем себя с другими сравнивать. Это значит, нужно наконец-то позволить себе быть не идеальными, неважно, какой у вас архетип, цветотип икиби, неважно, есть ли у вас заготовки и заморозка на месяц вперед или на неделю, как часто вы готовите дома или наводите в каких-то помещениях уборку. Сейчас, сегодня бывает все по-разному, да, иногда тренды и советы нужно использовать как инструмент для облегчения жизни, а не как повод для тревоги. Если что-то вас из идеальной картины будущего начинает волновать, надо это как-то убирать из жизни. Мы уже прекрасны, давайте упрощать быт, кайфовать от себя. Давайте попробуем, наконец-то, стать чуть счастливее, чем были вчера. И, по-моему, для вторника этого будет уже достаточно. С вами была Ольга Шебека. Услышимся завтра с 12 до 3. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверим.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Строительство западными соседями заборов на границе с Белоруссией является глупостью. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Благодаря им, что они построили этот забор, в случае агрессии с их стороны им придется этот забор преодолевать. Нам это выгодно, заявил белорусский лидер. В Беларуси продолжается командно-штабное учение УДКБ «Нерушимое братство 2026». Объединенное командование оценивает обстановку, определяет и утверждает замысел проведения операции миротворцев. Решение задач подразделениями пройдет в три этапа. На первом необходимо обеспечить безопасную обстановку в кризисном районе. На втором – проконтролировать местность и действия мирного населения, обеспечить охрану важных объектов. На третьем этапе будут отработаны вопросы передачи критически важных объектов инфраструктуры местным органам власти. В Беларуси обсуждают проект указа, согласно которому для гостиниц планируют ввести обязательную сертификацию по системе звезд. По планам, 1 января 2028 года пройдут сертификацию крупные гостиницы с фондом свыше 70 номеров, а к 1 января 2029 года те, у которых номеров меньше. Ознакомиться с официальной сертификацией отелей можно на сайте «Качество Бел», где есть вкладка «Сертифицированные отели Беларуси». Селфи в джунглях помогло открыть новый вид гигантской кувшинки. Мужчина сделал снимок с огромным растением в Колумбии. Фото привлекло внимание ученого. Растение росло за пределами известного ареала похожего вида. После изучения спутниковых снимков исследователи отправились в экспедицию и обнаружили ранее неизвестную кувшинку «Виктория колумбиана». Листья растения могут достигать 3 метров в диаметре и выдерживать вес до 50 килограммов. Теперь ученые планируют сохранить популяцию и научиться выращивать кувшинку в ботанических садах. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске завтра без осадков и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191 081 322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке...

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи. Эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Масштабные проверки вооруженных сил и других структур военной организации государства будут продолжены. Об этом журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам совещания у главы государства. Александр Вольфович пояснил, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы президент видел объективную картину состояния структур военной организации государства. «Национальная безопасность для президента – вопрос номер один», – констатировал Александр Вольфович. Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на 2027 год. Документ сформирован Советом министров на основании предложений облсполкомов. В списке из 13 объектов – схема комплексной территориальной организации всех областей и их отдельных районов. Также будут обновлены генеральные планы Гродно, Жодино, Бобруйская и зона отдыха республиканского значения «Вилейка». Единый день депутата пройдет в столице завтра. Встретиться с депутатами Мингорсовета можно будет с 8 утра до 8 вечера. Приемы проведут во всех администрациях районов города.

0: Обратиться можно в любую из них вне зависимости от места проживания, предварительно записываться не нужно. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором «Ticket.pro». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Ticket.pro». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Подумай о своей ласточке уже сейчас. Шиномонтаж 4 колес от 29 рублей. 70 предложений со скидками 50%. Забирай промокод на сайте и в приложении «Сливки.бай». Галерея национального декоративно-прикладного искусства представляет собой уникальный уголок традиционных белорусских ремесел, расположенный в самом центре крупного города. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, ткани и кожи, дерева и лозы, бересты, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, куклы и многое другое. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 тепла. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11. В Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске завтра без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.
2: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
3: Танцплощадка.
2: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Ticket.pro».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
1: «Душевное радио». Доброго дня!

Беларусь, всем привет! Это Татьяна Курпукова. 17 октября в Минске во Дворце спорта мы встретимся с вами на душевном фестивале. Обязательно буду вас ждать, поем с вами любимые песни, конечно же, будем танцевать и обмениваться самыми позитивными эмоциями.

0: слушаете «Душевное радио». Это Тина Тернер. Да, не зря ее называли бабушкой, ну или, наверное, лучше королевой рок-н-ролла. Очень даже неплохо задала темп этому музыкальному часу. Ну и всему нашему вечеру. Ну, скоро он стартует уже. Ну, а пока давайте дорабатывать вместе, ехать домой тоже вместе. Ну и у вас дома предлагаю отдохнуть в компании «Душевного радио». Рядом буду я, меня зовут Дмитрий Кустов. Мы тут, кстати, не просто музыку будем слушать в ближайшее время. Да-да, еще поиграем, причем не раз. Давайте новую рубрику попробуем. Называется «Нейрогороскоп». Это чуть позже будет, вы подождите. Ну а пока... пока кое-что интересное вам расскажу. В ближайшие минут 7 здесь рубрика «По пути» узнаем, как можно купить дом. Вот просто дом. Ну и в придачу получить целую начальную школу. Что за случай там в Британии произошел? Представьте себе, все в рубрике «По пути» через 7 минут.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Вы слушаете Душевное радио. Вам желаем по-прежнему доброго, уютного дня. Ну и я не знаю, возникала ли у вас такая мысль. Вот особенно, знаете, когда ребенка надо рада приводить в школу, когда еще классный руководитель что-то пишет, постоянно на это надо знать, а еще пораньше приводите, а вообще он не успевает и плохо себя ведет. Вот как бы хорошо, да, купить эту школу, и чтобы все было по нашим правилам. Ну вот представьте, такая ситуация произошла, но не у нас, в Бирмингеме, Великобритании. Городской совет там умудрился случайно продать целую школу вместе с домом бывшего школьного смотрителя. Ну, эта сделка состоялась еще в 2013 году. Дом выставили на аукцион, его купила компания, которая занимается уходом за пожилыми людьми. Но из-за ошибки и неправильного оформления документов вместе с домом новому владельцу досталась и соседняя начальная школа. Самое удивительное, об этом никто не знал больше 10 лет. Слушайте, ну вот 13 даже. Ошибка вскрылась на днях, когда школа решила получить статус академии. Выяснилось, что здание ей уже не принадлежит. Вот поворот, да? Теперь городской совет пытается вернуть недвижимость через высокий суд Лондона. Покупатели, кстати, сначала согласились отказаться от неожиданного приобретения, но потом перестали выходить на связь. О, как круто же! Ну, а школа все это время спокойно работала, дети учились, учителя вели уроки. Никто даже не подозревал, что юридически они находятся вообще в чужой собственности. Слушайте, ну, в жизни сплошь и рядом такое. Вот никогда не знаешь, пока не женишься, что вместе с женой, ее капризами... Ой, ее, а можно попозже, а, слушай, я и не знала, что я опаздываю. Еще получаешь и тещу, и тестя, и ее бывших, и проблемы. Ой, ну, короче, одни проблемы, что уж говорить. Давайте музыку лучше послушаем.
0: По пути вместе с Душевным радио.
2: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
3: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгосстраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
2: Абсолютно правильный ответ.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

0: Radio Unlimited в эфире душевного радио No Limit. Ну вот если соскучились по такой музыке, у нас в следующем музыкальном часе музыка в дорогу. Много там таких хитов будет, но чтобы быстрее добрались домой. Ну я предлагаю вместе с ребятами из Radio Unlimited ни в чем себя не ограничивать. Уже планировать вечер вторника, как вы приедете домой. Может быть что-то вкусное, может не совсем полезное сегодня на ужин возьмете. Ну вот, кстати, через несколько минут в рубрике «Полезный вечер» расскажу вам, что, оказывается, есть вредные продукты, которые даже полезны. Нет, я не сошел с ума, было исследование. Вот расскажу, чего там говорят диетологи. Очень интересная новость, послушайте обязательно. Ну а пока есть время, загляните на наш сайт душевныйрадио.бай. Слушайте нас онлайн 24/7, где бы вы ни находились. Вам хорошего дня.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Пусть тебе 18, ты осталась одна, и Сережка с Алешкой мне назло влюблена. Но если ты не позволишь мне себя обнимать,

Сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Полезный вечер на душевном.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Ну и, кстати, как часто мы ловим себя на мысли, вот особенно сидя на работе, ближе к концу рабочего дня, как бы хорошо сегодня поехать домой, заехать что-нибудь вредное, что-нибудь жирное, соленое сегодня взять или очень сладкое. Ну, часто же такое, не поспорите же. Так вот, оказывается, что некоторые вредные, как нам казалось, до этого продукты, ну, не так уж и вредны, не такие уж они враги здорового питания. Вот диетологи напомнили, что некоторые продукты, которые принято считать опасными, вполне могут быть частью здорового рациона. Дело часто не в самом продукте, а в том, как его приготовить, ну и сколько съесть. Например, картофель. Это ж не просто углеводы. В нем есть калий, витамин С, клетчатка. Если варить или запекать его, а не превращать в картошку фри с горой соли, это вполне нормальный продукт. Ну или консервированная фасоль тоже заслуживает места в рационе, говорят диетологи. В ней есть растительный белок, клетчатка и минералы. Ну а обычный попкорн, вот все говорят, попкорн, фу, гадость. Если без карамели, лишнего масла и соли, вообще неплохой, даже немного и полезный перекус. Яйца, да, дают организму белок, витамины, а кофе в умеренных количествах может вписываться в здоровое питание. Вы знаете, в этой новости даже сливочное масло, его вспомнили. Говорят, не обязательно полностью его исключать, просто не стоит намазывать его на все, что не успело убежать. Главная мысль специалистов простая. Здоровое питание – это не список запрещенных продуктов, а баланс и умеренность. Так что выдыхайте. Картошка с маслом не убьет вашу диету. А вот если вы едите масло, закусывая картошкой, диетологу пока лучше не звонить.
0: Полезный вечер на душевном.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень скоро послушаем Евсея, Бонни М, Everybody. Также зайдут к нам пар Горького, их Бен. Ну и через минут 9 здесь, в этой студии, Дарья Утюжникова. Я вам честно скажу, она сегодня непростительно хороша. Так что послушайте новости. Я не знаю, как это связано, просто послушайте. Ну и еще о погоде на ближайшие сутки расскажет. Ну и дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу». Да, будем ускоряться. Ну и еще расскажу вам о том, что компания Volkswagen представила новый Tiguan. Ну, наконец-то, что там интересненького, обсудим в ближайшее время. Вам желаем хорошего вечера. Вы слушаете «Душевное радио».
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Европейские страны-соседи Беларуси начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности. Международный форум IT-академграда «Искусственный интеллект» в Беларуси проходит в Минске. На его площадке развернулась выставка отечественных разработок в области ИИ и робототехники. Форум объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса, государства и образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Одним из ключевых этапов цифровизации медицины стал проект «Электронный рецепт». С момента запуска в 2016-м в Беларуси выписано свыше 2 миллионов электронных рецептов. Наряду с этим развиваются и другие цифровые сервисы, в частности, модернизирована аптечная служба 169. Этот номер стал единым для всей республики и работает по принципу территориальности. Можно получить профессиональную консультацию по лекарственным препаратам или забронировать необходимые медикаменты в любой удобной аптеке. «Формула-1» вернется в Африку после более чем 30-летнего перерыва. Международный чемпионат «Формула-1» подписала 10-летний контракт на организацию этапа в Руанде. Гран-при на африканском континенте намечен на первую половину 2030-го. Ранее «Формула-1» приезжала в Африку в 1993-м, когда проходил Гран-при ЮАР. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, с

0: Завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 с плюсом. В Минске завтра без осадков и 12 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
1: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
2: Реклама.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
6: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Sunny Night в эфире душевного радио. Солнечная ночь, ну, где-то она, может, и есть, где-то за полярным кругом. Но у нас темнота с каждым днем приходит все раньше. Вот посмотрел в интернете, сегодня, оказывается, солнце сядет уже где-то после 6 вечера. Ну, а ближе к 7 будет полная темень, так что не заблудитесь там. Ну, а что поделать, приближается к нам сезон холодов, 13 октября уже. Давайте согреваться вместе, тем более музыка в дорогу ближайшие 50 минут в нашем эфире. Ну и я, Дмитрий Кустов, тоже не дам вам замерзнуть. Поиграем примерно через полчаса. Ну, а в ближайшее время узнаем о новом Тигуане. Вот компания Volkswagen, представляете, представили они наконец, что там за машина такая. Все в ближайшее время в нашем эфире. Вам доброго вечера.
1: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио. Душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
4: Подарите!

0: Плюс 375-44-511-60-00.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: эту песню еще раз.
1: Душевное радио. Нам с вами по пути.
2: Я очень на это надеюсь. Вам желаем удачного пути. Музыка в дорогу. Мы к ней вернемся примерно через минуту. Будем ускоряться, ехать домой. Ну или быстрее собираться с работы, что тоже немаловажно. Ну а пока, если вы где-то в пути, новость вам автомобильная в тему. Volkswagen официально представил новые ID Tiguan. Полностью электрический кроссовер, который придет на смену моделям ID 4 и ID 5. Ну, кстати, у него три варианта мощности. От 190 лошадиных сил до 300. В самой мощной версии полный привод, ну а запас хода достигает 600 километров. Буксировать можно прицеп массой до 2 тонн. Ну а внутри? Что внутри? Вот интересно. Огромный центральный экран на 15 дюймов. Цифровая приборная панель и даже отдельный дисплей для переднего пассажира. Можно заказать, но здесь так написано, можно заказать массаж и вентиляцию сидений, а также аудиосистему. Ну, я так понимаю, за дополнительные деньги, да? Но есть приятная новость для тех, кого бесят машины, где даже громкость приходится искать в меню. Volkswagen возвращает физические кнопки, ну ничего себе, привычные органы управления. Ну а на приборной панели можно включить ретро-оформление в стиле четвертого гольфа. А продажи в Европе, кстати, должны начаться в начале 27-го года. Слушайте, надо еще эту штуку вернуть, которая, да, стекла боковые в машине открывают, надо было крутить, вот восьмерки у моего отца было. Ну, одним словом, Volkswagen вернул физические кнопки, то есть несколько лет автопром убеждал нас, что будущее — это сенсоры, экран, а теперь выяснилось, что будущее — это обычная кнопка физическая. Ее можно нажать, не открывая при этом инструкцию на 48 страниц.
1: По пути вместе с душевным радио.
3: Что на ужин?
4: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
3: Что на ужин?
4: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
3: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

0: Только что в эфире душевного радио «Вени Видовицы» пришел, увидел, победил. Но, кстати, актуалочка, да, потому что сейчас будем играть, будем проверять, как хорошо вы следите за эфиром душевного радио. Ну, если окажется, что хорошо, и плюс у вас быстрые пальцы, ну, я имею в виду, быстро набираете на телефоне единицу, двойку или тройку, отправляете в чат душевного радио, окажетесь первым, то и чай сегодня получите. Да, набор чая «Такамори» разыгрываем. Но смотрите, ситуация такая, полчаса прошло, уже 17:33. Мне интересно спросить, узнать у вас, какая из предложенных песен уже звучала в этой получасовке? Только одна. Дам подсказку. Не надо две цифры отправлять. Единицу, двойку или тройку. Быть может, за последние полчаса, что-то я немножко так навек назад, да, ушел, быть может. Так вот, может быть, в этой получасовке звучали Depeche Mode, трек, который называется «Precious». Тогда отправляйте единицу в чат душевного радио в Телеграме. А может быть, это были ребята из группы «Фактор 2». Красавица.
1: Скажи, красавица.
0: Ну тогда двоечку туда отправляйте. А вполне возможно, это был диджей Ката и его «Turn the lights off». Но тут троечку надо отправлять. Все в чат душевного радио. Если справитесь с этим заданием первым, отдам вам сегодня набор чая «Такамори». Вкусно.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на bilbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио.

0: Слушайте, ну живенько было. Не то слово, кто это был, кстати. Ладно, я не буду это читать. Душевное радио, вы слушаете? Давайте подведем итоги прошедшего конкурса. Перед этим напомню задание. Мы выясняли, кто же звучал уже в эфире в этом музыкальном часе. Да, вот за полчаса. Возможно, это были Depeche Mode, Precious. Или Factor 2, красавица. Ну или Като, его Turn the Lights Off. Нужно было единицу, двойку или тройку отправить в чат душевного радио в Телеграме. Надо посмотреть, есть ли вообще неправильные варианты. Слушайте, я чат не могу найти. А, вот он. Нет, неправильных вариантов не было. Все молодцы, все внимательно слушают. Все отправили цифру 3 в этот самый чат. Да, Като у нас появлялся, наверное, минут 10-15 назад. И вот Turn the Lights Off. Так что задание было больше на реакцию, как я понял. И первое, я так понимаю, вас Василиса все-таки зовут, да? Потому что написано «Вася». Ну, Василиса, да, я вас поздравляю. С удовольствием, аплодисменты, ваша честь. Звучат. Вы умница, вы молодец. Вы сегодня получаете не просто аплодисменты, но и еще набор чая Такамори. Продолжим вечер правильно, с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте Takamori by. Вася, я вам написал в личку. Я надеюсь, вы все-таки Василиса. Если вы Василий, ну извините. Вот, знаете, куда ехать, мы вас ждем. Приезжайте, чай забирайте. Ну и спасибо большое за активное участие. Дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу». Не пропустите.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Евролето в эфире Душевного радио. Слушайте, давайте еще послушаем немного музыки в дорогу. Дальше здесь Дарья Утюжникова. Новости и погода. Ну и вообще в следующем музыкальном часе в эфире будет довольно плотно, я бы сказал. Там и личная кинорекомендация от меня. Еще узнаем, какая компания решила вернуть машину из прошлого века. Вот представили на парижском автосалоне. Ну и, конечно, разыграем килограмм пирога, что ли. Если вы хотите, уже можете отправлять чат Душевного радио. Слово «хочу». Узнаем, сколько нас таких, кто хочет этим вечером. Но сразу предупреждаю, придется общаться в прямом эфире. Так что перед тем, как отправить слово «хочу» в чат Душевного радио, хорошенько подумайте. Да ладно, шучу, не думайте, отправляйте.

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет – не унывай. Есть «Аптека.бай».
5: Новости на душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович рассказал об особенностях проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной милицейской бригады внутренних войск МВД, ее итогах и выявленных проблемах, передает Белта. Госсекретарь подчеркнул, что тема обеспечения национальной безопасности имеет приоритетное значение для главы государства. С этой целью президент утвердил замысел проверок силового блока, рассчитанный до конца этого года. Строительная готовность путепровода Колесниково-Тимирязево составляет около 80-85% до завершения строительства. Осталось выполнить одно пролетное строение. Его монтаж планируют закончить 20 октября, а работы будут идти до 10 ноября. Далее начнется устройство финишных слоев асфальтобетонного покрытия и покрытие тротуаров. Сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Регистрация на первом модуле репетиционного тестирования продолжается. Формат РТ в текущем году существенно изменился. Теперь это не отдельные этапы, а единый курс продолжительностью 8 месяцев. Его составят 3 модуля, которые будут следовать один за другим. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Среди нововведения – виртуальный помощник РИКЗИК, который разместился в личном кабинете участника. Он будет поддерживать абитуриентов на всех этапах РТ. В Минске дополнительно откроют 14 пунктов РТ. Они будут работать на базе библиотек. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Головоломку собрали всего за 3 секунды. Новый рекорд принадлежит китайцу Сюо Гэну. Участник использовал стандартный кубик размером 3 на 3 на 3. Китаец превзошел предыдущий мировой рекорд на четверть секунды. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
5: Погода на душевном радио.
6: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 градусов тепла. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске завтра без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 13 октября. Слушайте, зря я, наверное, заглянул на сайт, где написано, какие праздники сегодня отмечаются. Сегодня вообще все очень-очень интересно. Сегодня, смотрите, день целомудрия отмечается. День без бюстгальтера. Я не знаю, как это связано, но и день побалуйте себя. Я не знаю, что вы с этой информацией будете делать, но я надеюсь, вы разберетесь. В ближайшие 50 минут точно скучать не будем. Душевное радио, меня зовут Дмитрий Кустов. Очень скоро дам персональную кинорекомендацию на этот вечер. Еще, я думаю, чуть раньше мы с вами поиграем. Да, если хотите поиграть, слово «хочу», отправляйте в чат Душевного радио. Мы с вами пообщаемся в эфире. Искусственный интеллект создаст буквально вам личный гороскоп на завтра. Ну и я, в свою очередь, отдам вам килограмм сладкого пирога от Штолле. Поэтому слово «хочу» отправляйте в чат Душевного. Ну а ближайшие минут 7-8 тоже будет интересно. Узнаем, какая компания решила вернуть автомобили с прошлого века. Ну и что самое интересное. Все в рубрике «По пути» через несколько минут.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, это Душевное радио. Вам желаем удачной дороги, куда бы вы ни направлялись. Ну и автоновость вам в нагрузку, чтобы веселее было ехать. Citroën, да, именно эта компания решила вернуть автомобили с прошлого века. Знаете, что самое интересное? В эпоху машин с огромными экранами, автопилотами, разгоном до сотни за 3 секунды французы возрождают автомобиль, который прославился своей простотой. На парижском автосалоне там представили концепт нового Citroën 2CV, современной версии легендарной модели, которая впервые появилась, представьте себе, в 48-м году, ну, естественно, прошлого века. В свое время это была машина для обычных людей. Недорогая, практичная, с невероятно мягкой подвеской. Ее даже прозвали гадким утенком, но это не помешало ей стать настоящей автомобильной легендой. Теперь этот новый Citroën возвращается, но уже в виде электромобиля. Длина всего около 4 метров. Вес планируют удержать в пределах 1 тонны. Ну а технические характеристики пока не раскрывают. Но машина рассчитана прежде всего на повседневные поездки по городу. Кстати, в салоне тоже там минимум всего лишнего, никакой привычной приборной панели, информация выводится на центральный экран, но ориентировочная цена примерно 15 тысяч евро. Ну, здесь в евро, но тоже неплохо. Серийную версию планируют выпустить даже не в следующем, в 28-м году. Представьте себе. Вам желаем удачной дороги. Дальше в нашем эфире музыка. Мы очень скоро поиграем. Называется новая рубрика «Нейро Оракул». Да, искусственный интеллект специально, вот лично для вас, для кого-то из вас напишет гороскоп на завтра. Ну, а я дам килограмм сладкого пирога, что ли. Все это будет уже совсем скоро.
0: По пути вместе с Душевным радио.

0: Нейрооракул. И истина или иллюзия?
1: Да-да, вы слушаете душевное радио, нейро или нейрооракул, это неважно, в нашем эфире. Личный гороскоп на завтра от искусственного интеллекта. Кому же он сегодня достанется? Еще и килограмм пирога, что ли? Ну, я вам по секрету скажу Виктории. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваши дела? Скажите, как настроение?
2: Ой, у меня отличное настроение. Спасибо вам большое, что вы прям поднимаете настроение своими звонками.
1: Ой, слушайте, ну почаще вам будем звонить. Виктория, знаете, что сегодня отмечается день... Называется «Побалуйте себя». Вот скажите, Вик, чем будете баловать сегодня себя?
2: Ну вот надеюсь, вот сегодня не знаю даже. Вот надо какое-то. Ну, настроение у меня уже отличное. Вот завтра, надеюсь, буду пирогом уже радовать себя с каким-нибудь вкусным чаем или кофе. Ну, сегодня, может быть, каким-нибудь прекрасным фильмом в семейном кругу.
1: Ну, Виктория, скажите так коротенько, вот с каким вкусом вот пирог хотелось бы? Вот какие вкусы вам нравятся?
2: А вот вы говорили какой-то сладкий, ну не знаю, шоколад или фруктовая какая-нибудь начинка.
1: Ну, вы потом напишите мне, пожалуйста, хорошо, или в наш чат, какой вам достался, мы же сами не знаем, просто сладкий написано. Виктория, насколько я знаю, вы самозанятая, да? Вы мне сказали это за эфиром. Чем вы занимаетесь? Изготавливаете что?
2: Да, я 13 лет уже занимаюсь изготовлением интерьерных кукол.
1: Расскажите, вот что
2: для,
1: такое?
2: Для души.
1: Интерьерная кукла, вот эта кукла, я знаю, что. А что значит интерьерная?
2: Ну, то есть она не игровая, не для детей, а, скажем так, для взрослых женщин, девушек, коллекционеров. То есть это вот уже, знаете, как картины, вот так же вот и куклы собирают люди, которые вот это ценят.
1: Одним словом можно сказать, куклы для взрослых, да?
2: Ну да, можно и так сказать. Полностью ручная работа, то есть это вот такая кропотливая работа с душой, скажем так.
1: Хорошо, Виктория, достается вам личный гороскоп. Вот пока мы с вами общались, ChatGPT мне сделал специальный только для вас, для Виктории, мастера интерьерных кукол. Готовы послушать?
2: Конечно, спасибо.
1: Здесь какой-нибудь звук должен быть. Вот мы, кстати, обсудим это с коллегами. Что-то, знаете, да, вот такое космическое, да. Но пока без звука, пока я просто читаю. Виктория, завтра звезды обещают вам творческий подъем и финансовые перспективы. Правда, Вселенная пока не определилась, что важнее, продать очередную куклу или купить материалы для 10 новых. Еще завтрашний день благоволит ручной работе, поэтому даже самая мелкая деталь получится шедевром. Но вот скажите, Вика, бывает, что не получается, или обычно вот получается все?
2: Ой, нет, конечно же, бывает. Это и под настроение, и под, ну, не знаю, что там происходит, и очень много факторов. Я вообще за свою работу только с настроением сажусь, потому что вот настроение, вот эта энергетика, она все передается в работе.
1: Но еще, Виктория, звезды говорят, что с клиентами нужно быть осторожнее. Вот здесь тоже будет наводящий вопрос. Фраза «а можно немножко изменить?» может превратить готовую куклу в долгосрочный проект. Но бывают такие клиенты, да?
2: Ой, бывают, да. И потом уже крестишься и думаешь, господи, зачем я за это взялась?
1: Это во всех профессиях. Я вам скажу, вот чуть-чуть надо поправить, а продукт-то уже готов. Вот что ты будешь делать, переделывать? Ну и, наконец, в любви. Я не знаю, насколько вам актуально, но он написал и в любви. Венера советует выбирать мужчину с золотыми руками, но не настолько золотыми, чтобы он начал объяснять, как вам правильно заниматься вашим бизнесом. Есть ли у вас мужчина, Виктория, извините?
2: Ой, да, 20 лет уже, единственный любимый.
1: Но давайте так честно, лезет ли в бизнес? Советует?
2: Нет, это не полностью мое. Я только показываю ему, чтобы он одобрил и похвалил. Все, мне больше ничего не надо.
1: Ну вот надо, чтобы завтра одобрил, тогда все сбудется. Виктория, я вас поздравляю, вы сегодня и личный гороскоп получили, и килограмм. Килограмм, что ли, вы представляете? А я вас поздравляю еще раз, вы уж там с мужем поделитесь, он же ж не зря 20 лет-то с вами, ну, хорошо?
2: Спасибо.
1: Спасибо вам, до свидания.
2: Спасибо большое, до свидания.
1: Это была Виктория, это был личный гороскоп, да, у нас новая рубрика «Нейрооракул», ну и подарок-то какой классный, а, 1 килограмм сладкого пирога, что ли? Поздравьте маму, вкусно, щедрые пироги, что ли, ко дню матери. Доставка прямо из печи домой. К семейному столу звоните 7978, ну и заказывайте на сайте что ли бай. Виктория, мы с вами за эфиром еще немножко пообщаемся. Ну а пока давайте музыку слушать.
0: Нейрооракул. И истина или иллюзия?
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Светофор.
5: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор.
6: Подарите

0: главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Кино на вечер. Смотрите в оба.
1: Это была главная тема сериала «Твин Пикс», но это «Кино на вечер», вот как все совпало, да? Каждый вечер в эфире «Душевного радио» предлагаю вам какой-нибудь фильм посмотреть сегодня вечером. Ну, если сегодня не получается, то завтра. Если вечером не получается, ну, с утра посмотрите. Обычно это какое-то кино, которое запоминается. Ну, и устали мы немножко уже от драм, мелодрам, комедий, триллеров и всего такого. Сегодня будет просто классный, прямой, крутой боевик. Да, для тех, кому хочется перестрелок, криминала, Джейсона Стейтема, которая разговаривает примерно столько же, сколько один кирпич, но когда начинает действовать, лучше не стоять рядом. Называется фильм «Гнев человеческий» 2021 года, но самое интересное, что снял его Гай Ричи. В центре истории загадочный мужчина по прозвищу Эйч устраивается в инкассаторскую службу, которая перевозит огромные суммы денег. Во время одного из нападений вот этот главный герой неожиданно показывает, что способен в одиночку разобраться с вооруженными грабителями. Ну и становится понятно, этот человек пришел сюда не просто работать. Но вот дальше самое интересное. Начинается история, в которой у каждого есть свои секреты. Ну а за ограблениями скрывается нечто гораздо более личное. Знаете, что мне нравится в этом фильме? Стейтем здесь не играет привычного героя с этими шуточками на ходу. Его персонаж холодный, молчаливый, пугающе собранный. Ну а Гай Ричи вместо привычной криминальной комедии предложил мрачный жесткий триллер с перестрелками, напряжением, ну и постепенно раскрывающейся историей. Так что если сегодня вечером хочется вот просто крепкого, хорошего боевика без этих супергероев, фантастики, лишней болтовни, «Гнев человеческий» просто отлично пойдет на вечер, залетит на ура. 2021 года фильм, ну а режиссер Гай Ричи, поэтому поищите, посмотрите, потом расскажете.
0: Кино на вечер.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Let the sun shine in. В эфире Душевного радио. Вы тоже заметили, что сегодня все про солнце. Сегодня все вот про такое настроение. Вот такого же настроения и дальше вам. Продолжается вечер вместе с Душевным радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. Я с вами попрощаюсь, правда, до завтра. Ну и, кстати, завтра-то с утра кто придет? Дмитрий Санкович придет, представляете? Да, лично придет утреннее шоу завтра с 8 утра. Не пропустите. В 12 здесь Ольга Шебека. Ну, а я подойду в 16. Вот выясним, в чем польза тыквенных семечек. Да, была новость. Ну и Альфа Ромео представила мощную новинку. Но, наконец-то, я уже про эту компанию начал забывать. Обо всем этом завтра мы с вами обсудим, поговорим. 16 часов. Меня зовут Дмитрий Кустов. Я желаю вам хорошего, легкого вечера. Пусть все получается. Высыпайтесь, отдыхайте, набирайте сил. До завтра, пока.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Именно для этой цели по поручению президента государственные секретариат Совета Безопасности и другие структуры проводят масштабные проверки. Причем глава государства ставит задачу делать это внезапно, точечно, так, как будто это в реальных боевых условиях. С 15 октября в Беларуси кардинально упрощается процесс оформления дорожно-транспортных происшествий. Водители смогут составлять европротокол всего за 3 минуты с помощью нового специального веб-приложения. Официальная ссылка на новое приложение будет размещена в разделе «Электронные сервисы» на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Услуга полностью бесплатна. В рамках недели родительской любви, которая пройдет в Беларуси с 14 по 21 октября, по всей стране пройдут консультации по семейным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях. Родители смогут получить необходимую консультационную и правовую помощь. Напомню, День матери отмечается в Беларуси 14 октября, а День отца – 21 октября. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждая выступления откликнутся в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность. Без осадков. Температура ночью составит от 1 до 7 тепла. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске завтра без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 08 90.

Вейпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
2: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на Душевном радио.

0: пора очей очарования. Душевное радио.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах Душевного радио.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама. Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на «Танцы».

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.